я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюет.

На 8-й международной конференции в Праге наша делегация выступила с пакетом конструктивных предложений, направленных на углубление процесса интеграции в Европе. Выступали главы делегаций и члены правительств. А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь удочку. Клюет!

А я не поехал. Я купил мотыля и пошел на реку. Я люблю рыбалку. Сядешь на берегу, закинешь у...

0: пульс. Это страсть. Страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 10, ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 82%. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Москве 4 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянские легкоатлетки возглавили всероссийский рейтинг студенческой лиги. По итогам прошлого учебного года в индивидуальном зачете в рейтинге оказались 1193 студента из 156 вузов и 55 российских регионов. Среди девушек лучший результат у Кристины Карпейкиной из Брянского государственного университета. Она набрала 10923 балла. Второй стала еще одна студентка этого же брянского вуза Алина Силахина с результатом в 10242 балла. Пять лучших студентов, в том числе и брянские легкоатлетки, войдут в список кандидатов на премию «Золотая шиповка». Прошедшие выходные оказались не сильно результативными для сборных брянских команд. Так, товарищеский матч по хоккею между молодежными командами Брянск и Белгород состоялись в Володарском районе Брянска. В первой игре хозяева победили со счетом 4-0. В повторном поединке победу отпраздновали гости со счетом 6-5. Еще одна серия товарищеских встреч, на этот раз у баскетбольного клуба «Десна», тоже не задалась. Первый московский товарищеский матч завершился в пользу «Барнаула» со счетом 68-50. Затем последовало поражение от московской «Дружбы» со счетом 83-69. Вторая команда московского МБА также переиграла «Десну» со счетом 99-77. На стартовавшей неделе наши парни проведут еще несколько товарищеских матчей. Брянская «Динамо» уступила одноклубникам из Кирова. Матч 9-го тура первенства 2-й лиги «Золотой группы» подопечные Андрея Кончельски сопроводили на домашней арене. Игра началась под диктовку гостей из Кирова, но брянцы сдерживали натиск до 32-й минуты, когда и был забит гол. Во втором тайме уже хозяева владели инициативой, пытаясь забить ответный мяч и сравнять счет. Финальный свисток арбитра в итоге зафиксировал поражение брянского «Динамо» с минимальным счетом 0-1. В следующем туре брянцы сыграют в гостях 20 сентября. Наша команда отправит на встречу с Владикавказской Аланией. Всероссийский фестиваль единоборств, посвященный Международному дню студенческого спорта, состоялся во Дворце единоборств имени Артема Осипенко. Особенностью масштабного спортивного праздника являлся его уникальный формат, которым были предусмотрены соревнования среди студенческих команд по спортивной борьбе и самбо, дзюдо, мастер-классы от ведущих наставников, учебно-тренировочные сборы студенческих сборных команд по самбо, а также курсы повышения квалификации для участников проекта «Самбо в школу», «Студенческое самбо» и «Самбо ГТО». Также в Брянске состоялась еще и конференция «Выбор сильных». И Брянщина была не случайно выбрана местом проведения соревнований, ведь именно здесь находится лучший спортивный объект России – Дворец единоборств имени Артема Осипенко, которому выпала честь впервые принимать праздник силы, духа и мастерства. На базе спортивно-адаптивной школы «Виктория» в Брянске состоялось особенное событие – первые соревнования ветеранов боевых действий специальной военной операции и лиц с особенностями здоровья. Участники показали стойкость характера и взаимной поддержки. На одной арене собрались представители физкультурно-спортивного клуба «Инвалидов Пересвет», а также Центра реабилитации инвалидов, филиала Фонда «Защитники Отечества» и воспитанники школы «Виктория». Спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки в трех дисциплинах – пулевой стрельбе, парабоксе и гиревом спорте. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинга, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 10, ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 82%, атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Идет.
1: Козел. Галимая суета.
2: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

радио. Это пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 10, ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 82%. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Здравствуйте. Это рок.
1: А пока санитары ушли пить чай, на 3-2 радио группа 4 психа из населенного пункта Тайга исполнит для вас веселую песню.

О, бэйби, как ты хороша. Жаль, мне давно уже за 40. Давай пройдемся не спеша.

0: 6 утра.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Масштабная транспортная реформа, реализуемая в Брянской области, призвана обеспечить гражданам доступ к социально значимой услуге пассажирских перевозок. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, 19 комфортных современных автобусов большого класса закуплены благодаря участию Брянской области в национальном проекте «Инфраструктура для жизни». Каждый новый автобус вмещает до 111 пассажиров и оснащен валидатором, электронным табло. Машины определены на маршруты с наиболее интенсивным пассажиропотоком. По словам руководителя области, транспортные средства уже проходит обкатку. Автобусы брендированы, на них изображены городские достопримечательности, и в дальнейшем новый транспорт планируется оформлять в едином стиле. Егор Ковальчук сообщил, обновление подвижного состава продолжается. До конца года будет закуплено еще 20 автобусов большого класса. В Брянской области реализуется комплекс мероприятий в рамках государственной программы по стимулированию социально ответственного бизнеса. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это способствует созданию на сельских территориях новых рабочих мест. Так, на площадке тепличного комбината «Жириничи», который оснащен новейшим оборудованием, используются инновационные разработки, отвечающие современным стандартам производства овощей в закрытом грунте. С вводом в эксплуатацию второй очереди предприятия площадью в 22,5 гектара выходит на полную мощность. В прошлом году здесь произвели порядка 8,5 тысяч тонн овощей. По словам главы региона, есть резервы в плане повышения производительности труда и роста заработной платы, а также перспектив в карьере, особенно для молодых специалистов, для которых на комбинате создаются все необходимые условия. Школа-сад, спорткомплекс с бассейном, каток, тренажерный зал, фельдшерско-акушерский пункт, а также свой дом с участком и работа. Егор Ковальчук подчеркнул, не каждый город может похвастаться такой инфраструктурой, а вот в Жириничи все это есть. В Кремле подчеркнули, заявление главаря киевского режима об ударах по энергетике Российской Федерации является ничем иным, как эскалация ситуации. Данный шаг в очередной раз доказывает о полном отсутствии желания мирного разрешения ситуации и недоговороспособности нынешней украинской власти. Москва отмечает, российская сторона не наносила удары по всем целям без разбора. Интенсивность работы вооруженных сил России возросла лишь после того, как сама украинская сторона открыла ящик Пандоры. Как ранее отмечал Владимир Путин, конфликт на Украине быстро придет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы. Украинские же власти с помощью западных посредников пытаются выйти из сложившейся тяжелой ситуации, которую сами и спровоцировали. Однако поступающие в Москве предложения по миру являются неприемлемыми, подчеркнул Владимир Путин. В России с нового года государство будет отслеживать цены на некоторые продукты питания. Напомню, ранее президент Владимир Путин подписал закон о мониторинге по всей цепочке движения продовольственных товаров от производства до магазина с целью своевременного выявления причин резкого удорожания продуктов. Теперь Кабинет министров утвердил конкретный перечень таких товаров. Он вступит в силу одновременно с законом, то есть 1 января. В список вошли самые распространенные виды мяса – говядина, свинина, баранина, а также мясо кур. Помимо этого, сливочное подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца и рыба. Кроме того, власти будут контролировать формирование цен на сахар, соль, муку, хлеб и некоторые крупы и овощи. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 26 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 87 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов тепла. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Проверку семян озимых культур на всхожесть в период осенней посевной кампании выполняют в Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. На сегодняшний день специалистами отдела качества зерна, продуктов его переработки и семян проанализировано более 1500 проб семян различных культур, из которых около 400 на показатель всхожесть. Все партии семян, прошедшие проверку, признаны кондиционными и соответствуют требованиям ГОСТа. Поэтому показатели определяют пригодность семян к посеву и нормы высева. Семенной материал с высокой схожестью при правильной технологии выращивания дают быстрые, дружные и здоровые всходы. Семена, всхожесть которых не удовлетворяет требованиям стандарта, к посеву не допускаются. Получить подробную информацию или оставить заявку на проведение исследований можно по адресу: село Супонево, улица Шоссейная, 7. Телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Eins, zwei, drei, vier.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
3: Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При поддержке госавтоинспекции МВД России.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: радио. Ты все правильно делаешь.
1: Всем привет, мы брянская группа Hard Walker. Слушайте нашу новую песню «День сурка» на 3-2 радио.

Начав свою дорогу где-то за Балканами, от дома за 5000 км, с разбитыми стаканами, связанными в простыню, с матрасами рваными, с милым рай в шалаше, между котлованами, тайга, застройка, снег, нефтяные скважины. Друзья назвали дураками, родители отважными, в поисках крыши, что станет для детей спасительной. Всю молодость оставили в вагончике строительном, ремни затянуты туго, расходы минимальные. В праздник абрикосы, ужин, орехи миндальные, Пасха, Рождество, дни рождения, годовщина. Время раскрашивало лица в мешки и морщины. И вот она цена моего здоровья и счастья, молодость родителей, разбитая на части. Мама мела дворы, батя 30 лет водителем, герои моих комиксов, мои родители.

0: Реклама. Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Если вам нужна качественная медицинская помощь, обращайтесь в филиал фонда в вашем регионе. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 или на сайте fzo.gov.ru.
1: Уважаемый водитель, мы рады приветствовать вас на борту автомобиля. Напоминаем о правилах безопасности. Не отвечайте на звонки и сообщения и освободитесь от социальных сетей. Желаем приятной поездки.
2: Настройтесь на автомобильный режим. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
3: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Влажность 51%. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
3: И все же, Штирлиц, скажите, почему вы не попытались оторваться от наших людей?
4: Видите ли, Мюллер, так сложилась ситуация. Асфальт схватился изморозью, обзор перекрывала фура, а скорость была на пределе допустимой. Я принял решение не рисковать и оказаться у вас в гостях.
5: Обгон – это опасный маневр, который требует повышенного внимания и взвешенных решений. Компания «Повод для обгона» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: утро. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Министерство промышленности оказывает системную поддержку региональной экономике. В этом году было выделено порядка 3,5 миллиардов рублей, а за 3 года регион получил более 11 миллиардов рублей федеральных денег. По словам руководителя области, задача сегодняшнего дня – поднять значимость Фонда развития промышленности Брянской области как одного из действенных инструментов поддержки, по линии которого в настоящее время уже финансируется 25 проектов, почти на 6,5 миллиардов рублей. Егор Ковальчук подчеркнул системную роль Брянской области как индустриально-аграрного центра с компетенциями машиностроения, металлургии и спецхимии. В регионе активно развивается промышленная инфраструктура, работает индустриальный парк и 2 кластера, а также 10 моногородов. За 3 года федеральная поддержка по линии Минпромторга превысила 10 миллиардов рублей. Развитие агропромышленного комплекса обсудили в правительстве Брянщины. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, предстоит выработать механизм, направленный на рост производства технических зерновых культур, а также картофеля. Кроме того, по словам главы региона, стоит важнейшая задача – это развитие переработки продукции растениеводства ведущими сельхозтоваропроизводителями. Егор Ковальчук подчеркнул, увеличение объемов выпуска конечной продукции, которая попадает на прилавки магазинов, а также к профильному бизнесу, поспособствует улучшению экономики брянского субъекта федерации. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук, это отражено в стратегии развития Брянщины в горизонте до 2031 года. Согласно выработанного документа, приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство. А рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью позволит оставлять деньги в регионе. Это, в свою очередь, способствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. В Кремле заявили, Россия не отказывается от диалога по выходу на мирный трек по Украине, но на данный момент альтернатив текущему курсу нет. Таким образом, Москва выражает приверженность переговорному процессу, однако настаивает на учете своих интересов. Российская сторона подчеркивает, специальная военная операция проводится исключительно в условиях, когда возможности для мирного решения исчерпаны и отсутствуют какие-либо перспективы для дипломатического урегулирования. Владимир Путин указал, сидящим в Киеве властям не нужен мир как таковой, поскольку это будет означать для них лишение. Власти. Президент России констатировал, в лице киевских властей приходится иметь дело с некомпетентными в чем бы то ни было людьми, у которых отсутствует элементарная политическая культура, поскольку они позволяют себе определенные высказывания и даже оскорбления в адрес тех, с кем хотят и пытаются о чем-то договориться. Центр избирком пригласил 12 международных миссий наблюдать за выборами в России. В общественной палате заявили, более 111 тысяч общественных наблюдателей прошли подготовку для работы на избирательных участках в дни единого голосования. Утверждается, что они будут работать в избиркомах и контролировать соблюдение установленных процедур. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва, напомню, будут проходить с 18 по 20 сентября. Между тем, правом голоса обладают и россияне, проживающие за рубежом. Таких, по данным Центра избиркома, насчитывается порядка 2 миллионов. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 26 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 87 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов тепла. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Проверку семян озимых культур на всхожесть в период осенней посевной кампании выполняют в Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. На сегодняшний день специалистами отдела качества зерна, продуктов его переработки и семян проанализировано более 1500 проб семян различных культур, из которых около 400 на показатель всхожесть. Все партии семян, прошедшие проверку, признаны кондиционными и соответствуют требованиям ГОСТа. Поэтому показатели определяют пригодность семян к посеву и нормы высева. Семенной материал с высокой схожестью при правильной технологии выращивания дают быстрые, дружные и здоровые всходы. Семена, всхожесть которых не удовлетворяет требованиям стандарта, к посеву не допускаются. Получить подробную информацию или оставить заявку на проведение исследований можно по адресу село Супонево, улица Шоссейная, 7. Телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

0: Реклама.
1: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Водитель, скажите, а кондиционер работает? А без маски можно? А какая следующая остановка? Ой!
3: Какими бы важными ни были вопросы, задайте их водителю в конце поездки. Безопасность на дороге зависит от вас. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
2: Ученые подсчитали, что один поворот головы водителя на скорости 100 км в час – это потерянные 3 секунды и почти 100 метров пути вслепую. Пешеход может оказаться ближе, чем вы думаете. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: 87.9 FM. Твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды — уютные дома, зеленый берег. Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Влажность 51%. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет зеленый берег. Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
1: Политическая реклама.
2: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Это была политическая реклама.
3: Реклама.
4: Корчмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
5: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
4: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
6: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
7: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
0: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
8: Надежный и хороший. Агентство недвижимости «Этажи». Надежные и хороши.
9: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
12: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
11: Стоп! Это не плейлист, это танцующий симфонический оркестр.
12: «Конкорд Оркестра». Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
11: 30 сентября. ДК «БМЗ». Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru.
0: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
13: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
14: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
15: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Масштабная транспортная реформа, реализуемая в Брянской области, призвана обеспечить гражданам доступ к социально значимой услуге пассажирских перевозок. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, 19 комфортных современных автобусов большого класса закуплены благодаря участию Брянской области в национальном проекте «Инфраструктура для жизни». Каждый новый автобус вмещает до 111 пассажиров и оснащен валидатором, электронным табло. Машины определены на маршруты с наиболее интенсивным пассажиропотоком. По словам руководителя области, транспортные средства уже проходит обкатку. Автобусы брендированы, на них изображены городские достопримечательности, и в дальнейшем новый транспорт планируется оформлять в едином стиле. Егор Ковальчук сообщил, обновление подвижного состава продолжается. До конца года будет закуплено еще 20 автобусов большого класса. В Брянской области реализуется комплекс мероприятий в рамках государственной программы по стимулированию социально ответственного бизнеса. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это способствует созданию на сельских территориях новых рабочих мест. Так, на площадке тепличного комбината «Жириничи», который оснащен новейшим оборудованием, используются инновационные разработки, отвечающие современным стандартам производства овощей в закрытом грунте. С вводом в эксплуатацию второй очереди предприятия площадью в 22,5 гектара выходит на полную мощность. В прошлом году здесь произвели порядка 8500 тонн овощей. По словам главы региона, есть резервы в плане повышения производительности труда и роста заработной платы, а также перспектив в карьере, особенно для молодых специалистов, для которых на комбинате создаются все необходимые условия. Школа-сад, спорткомплекс с бассейном, каток, тренажерный зал, фельдшерско-акушерский пункт, а также свой дом с участком и работа. Егор Ковальчук подчеркнул, не каждый город может похвастаться такой инфраструктурой, а вот в Жириничах все это есть. В Кремле подчеркнули, заявление главаря киевского режима об ударах по энергетике Российской Федерации является ничем иным, как эскалация ситуации. Данный шаг в очередной раз доказывает о полном отсутствии желания мирного разрешения ситуации и недоговороспособности нынешней украинской власти. Москва отмечает, российская сторона не наносила удары по всем целям без разбора. Интенсивность работы вооруженных сил России возросла лишь после того, как сама украинская сторона открыла ящик Пандоры. Как ранее отмечал Владимир Путин, конфликт на Украине быстро придет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы. Украинские же власти с помощью западных посредников пытаются выйти из сложившейся тяжелой ситуации, которую сами и спровоцировали. Однако поступающие в Москве предложения по миру являются неприемлемыми, подчеркнул Владимир Путин. В России с нового года государство будет отслеживать цены на некоторые продукты питания. Напомню, ранее президент Владимир Путин подписал закон о мониторинге по всей цепочке движения продовольственных товаров от производства до магазина с целью своевременного выявления причин резкого удорожания продуктов. Теперь Кабинет министров утвердил конкретный перечень таких товаров. Он вступит в силу одновременно с законом, то есть 1 января. В список вошли самые распространенные виды мяса – говядина, свинина, баранина, а также мясо кур, помимо этого сливочное подсолнечное масло, молоко, сыр, яйца и рыба. Кроме того, власти будут контролировать формирование цен на сахар, соль, муку, хлеб и некоторые крупы и овощи. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 26 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 87 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов тепла. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба, ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Проверку семян озимых культур на всхожесть в период осенней посевной кампании выполняют в Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. На сегодняшний день специалистами отдела качества зерна, продуктов его переработки и семян проанализировано более 1500 проб семян различных культур, из которых около 400 на показатель всхожесть. Все партии семян, прошедшие проверку, признаны кондиционными и соответствуют требованиям ГОСТа. По этому показателю определяют пригодность семян к посеву и нормы высева. Семенной материал с высокой схожестью при правильной технологии выращивания дают быстрые, дружные и здоровые всходы. Семена, всхожесть которых не удовлетворяет требованиям стандарта, к посеву не допускаются. Получить подробную информацию или оставить заявку на проведение исследований можно по адресу: село Супонево, улица Шоссейная, 7. Телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

0: твое радио, твоего города. 3-2 радио.
1: Все, что вы сейчас делаете, это незаконно!
2: Незаконное мероприятие.
1: Что вы творите? Вы вяжете детей, людей, женщин! Которые стоят за свою семью!
2: Ваша безопасность!

0: едешь на работу и слушаешь 3-2 радио.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
3: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Это была политическая реклама.
4: Реклама.
5: Кошмар. Плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
6: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
5: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
7: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
8: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
9: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
10: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
11: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
12: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
13: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
14: Кроватка, коляска и кресло. Даже ребенку известно. Кроватка, коляска и кресло – это наше законное место. С креслом, коляской, кроваткой жизнь ребенка в порядке.
15: Купили ребенку кроватку и коляску, а автокресло купить не забыли? Кроватка, коляска, кресло – это то, что необходимо для жизни вашего ребенка.
16: Компания «Культура на дорогах» проводится в поддержку «Стратегии 0» Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России.
17: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 Радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Выставочные залы.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают выставочные площадки Брянска. До 27 сентября в городском выставочном зале будет проходить отчетная юбилейная выставка, которая объединила в себе профессиональных мастеров изобразительного искусства. Выставка посвящена Дню освобождения города Брянска. Экспозиция вместит более 120 произведений от 50 авторов и представит все разнообразие изобразительного творчества. Живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное, народное, храмовое и монументальное искусство в широком жанровом диапазоне. От сюжетно-тематической картины, портретов до натюрмортов и пейзажей, в которых будет отражена красота окружающего нас мира, природа и культура Брянщины. Среди участников выставки как молодые художники, вступившие в союз в последнее время, так и мастера, представлявшие Содружество в годы его первых и последующих крупных успехов. Брянские художники успешно выставлялись на зональных, республиканских, всероссийских, всесоюзных выставках. За большой вклад в развитие изобразительного искусства, активную творческую деятельность и мастерство более 30 членов Брянской организации удостоены почетных званий. В настоящее время в состав организации входят 65 профессиональных художников, живописцев, скульпторов, прикладников и искусствоведов. Знаковыми работами, украшающими наш город, стали мозаичные панно на кургане Бессмертия, фасаде Дома связи, фасаде областной детской больницы, также рельеф на Доме быта, монумент советскому солдату-освободителю, аллея героев в Карачеве, памятник жертвам Чернобыльской катастрофы, памятник святым Кириллу и Мефодию на Славянской площади, скульптурная композиция «Паровозная бригада» на вокзале Брянск-1 и композиция для мемориального комплекса «Хацун». Значительная часть произведений – это дань памяти тем, кто стоял на страже родной земли во все времена. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механ сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
2: Эй, водитель, дай погадаю. Вижу переписку на скорости, вижу селфи на трассе, вижу внезапный звонок на повороте, вижу... Ой, дальше ничего не вижу.
3: Чтобы у вас было будущее, переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: 87.9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду, влажность 51%, атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Политическая реклама.
3: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
4: Меня зовут Александра Казачкова. Я выросла в семье военных и с детства знаю, что такое ответственность и работа на результат. Сегодня я работаю в промышленности и вижу, чем живут люди нашего региона. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области, потому что хочу участвовать в решениях, от которых зависит жизнь людей. Для меня Брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
2: Это была политическая реклама.
5: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8-963-213-75-27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением GEP LKK 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение GEP LKK 2.0 прямо сейчас.
6: Вот, платье надела красное же. Чуга. Да что там говорить, была хороша. Ну, танцы, все эти взгляды, перемигивания. Он мне: «Марина, я всегда мечтал встретить такую, как вы».
7: «Ну, а ты?»
6: А я ему: «Стоп, не будем торопить события».
8: Подъезжая к пешеходному переходу, не торопитесь и будьте внимательны. Убедитесь, что вы видите и вас видят.
6: Так о чем мы?
8: Безопасный переход для всех. Компания «Сложности перехода» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на bezdtp.rf.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Пульс. Это страсть. Это рок.
1: Много песен слыхал я в родной стороне. В них про горе и радость мне пели.

дохляк, дохляк и юзер. На третий день ты поняла, что не видать Land Cruiser.

0: Мурманске 9 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рубль медленно, но верно теряет свои позиции. Так что же будет с продажами автомобилей и как все это отразится на ценах? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Колебания рубля в первую очередь сказываются на транспортных средствах, ввозимых через параллельный импорт. На автомобили, уже находящиеся в наличии на складах, или кратковременное снижение стоимости национальной валюты практически на них не влияет, поскольку они были закуплены ранее, их себестоимость уже, зафиксирована, сами понимаете, да? При этом стоит учитывать, рынок, конечно же, давно адаптировался к работе с минимальными запасами. Поэтому текущих запасов по некоторым моделям может хватить, на несколько недель. А последующие поставки уже будут пересчитываться с учетом актуального курса валюты. Если рубль останется на более низких позициях, то новые партии автомобилей, ввозимых по альтернативным каналам, разумеется, могут подорожать. Однако речи не идет о мгновенном повышении, на 20-30% и так далее, поскольку валютная составляющая лишь один из элементов итоговой цены, наряду с логистикой, таможенными расходами, наценкой, и, конечно же, конкуренцией на рынке. Для брендов с локальным производством влияние курса рубля проявляется более инертно. Здесь нет прямой и быстрой связи, то есть цена определяется степенью локализации, затратами на производство, складскими остатками, и, конечно же, прежде всего стратегией дистрибьюторов и уровнем спроса. Даже если отдельные компоненты и зависят от курса валют, изменения обычно происходят с задержкой в несколько месяцев. Поэтому в краткосрочной перспективе ожидать резких сдвигов на автомобильном рынке, разумеется, не стоит. Хотя, конечно же, тут кривить душой, ослабление рубля, несомненно, создает давление на цены. Но рынок сейчас сильно конкурентен, а покупательная способность очень ограничена. Поэтому ни производители, ни дилеры не смогут пропорционально перенести курсовые изменения в свои прайс-листы.
0: Автомобильные факты.
1: Наибольшее воздействие валютный фактор традиционно оказывает автомобили параллельного импорта. Это особенно заметно в премиальном сегменте, где цена машины почти полностью зависит от курса и стоимости новой закупки. Именно здесь, именно в этой категории, рост цены может оказаться самым максимальным. Автомобили, ввезенные по официальным каналам, отреагируют на изменения более сдержанно благодаря наличию складских остатков и уже подписанных контрактов на поставку. Машины, собранные на территории России, окажутся устойчивее к колебаниям валют, однако полностью нивелировать влияние обменного курса, сами понимаете, не выйдет, так как часть компонентов все же импортируется. Стоит подчеркнуть, что в последние годы, а не только сегодня, ключевым ориентиром служит курс рубля к юаню, а вовсе не доллар или евро, поскольку основной поток автомобилей сегодня, крути не крути, идет из Китайской Народной Республики, чьи бренды действительно проявляют гибкость, а порой пересматривают цены в юанях, чтобы сохранить объем продаж. Но такая адаптация имеет, конечно же, свои границы. Завод не станет работать себе в убыток ради, что называется, нашего рынка и нашего брата. Если снижение стоимости в юанях и случится, оно компенсирует лишь часть курсовых изменений, но не перекроет их полностью. Кроме того, цена может вырасти уже в процессе логистики. Например, дилер фиксирует контракт по одному курсу, машина едет 3-4 недели, а к моменту прибытия курс уже другой. Часть разницы берет на себя дилер, часть — производитель, через скидку. Но остаток все равно ляжет в розничный ценник. И поверьте, это не алчность, это простая математика закупочной стоимости. При этом запас машин по прежним ценам еще сохраняется, и выбор комплектации остается достаточно широким. Поэтому, если вы до сих пор еще думаете, то нечего думать и не теряйте время. Разумеется, свои деньги. Удачи!
0: За баранкой!

0: города. 3-2 радио.
1: Реклама.
2: Начмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. Изумруд Царский. Проспект Ленина, 24.
7: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
8: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
9: Водитель, скажите, какая остановка крайняя? То есть финальная? Ну, в смысле конечная? Ой.
10: Чтобы доехать до нужной остановки без происшествий, не отвлекайте водителя. Подумайте о себе и других пассажирах. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Проблем так много на пути, но важен сам этот процесс. Вещай.

0: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Радио.
1: В эфире 3.2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Влажность 51%. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Патриотизм – дело тонкое. Все о военном воспитании и не только в программе Игоря Дудрева «Пересвет». Смотрите на Брянской губернии в воскресенье в 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 16+.
2: Реклама. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
4: Мам, а мам? Мам!
5: Я совершенно спокойна. Меня ничего не отвлекает. Мое внимание сфокусировано на дороге. Я управляю автомобилем.
6: Родители за рулем. Спасибо, что не отвлекаетесь. Сохраняйте внимание на дороге. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
2: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

Путь. Это страсть. Страсть. Это...

0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. Брянские 10 часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Министерство промышленности оказывает системную поддержку региональной экономике. В этом году было выделено порядка 3,5 миллиардов рублей, а за 3 года регион получил более 11 миллиардов рублей федеральных денег. По словам руководителя области, задача сегодняшнего дня – поднять значимость Фонда развития промышленности Брянской области как одного из действенных инструментов поддержки, по линии которого в настоящее время уже финансируется 25 проектов, почти на 6,5 миллиардов рублей. Егор Ковальчук подчеркнул системную роль Брянской области как индустриально-аграрного центра с компетенциями машиностроения, металлургии и спецхимии. В регионе активно развивается промышленная инфраструктура, работает индустриальный парк и 2 кластера, а также 10 моногородов. За 3 года федеральная поддержка по линии Минпромторга превысила 10 миллиардов рублей. Развитие агропромышленного комплекса обсудили в правительстве Брянщины. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, предстоит выработать механизм, направленный на рост производства технических зерновых культур, а также картофеля. Кроме того, по словам главы региона, стоит важнейшая задача – это развитие переработки продукции растениеводства ведущими сельхозтоваропроизводителями. Егор Ковальчук подчеркнул, увеличение объемов выпуска конечной продукции, которая попадает на прилавки магазинов, а также к профильному бизнесу, поспособствует улучшению экономики брянского субъекта федерации. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук, это отражено в стратегии развития Брянщины в горизонте до 2031 года. Согласно выработанного документа, приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство. А рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью позволит оставлять деньги в регионе. Это, в свою очередь, способствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. В Кремле заявили, Россия не отказывается от диалога по выходу на мирный трек по Украине, но на данный момент альтернатив текущему курсу нет. Таким образом, Москва выражает приверженность переговорному процессу, однако настаивает на учете своих интересов. Российская сторона подчеркивает, специальная военная операция проводится исключительно в условиях, когда возможности для мирного решения исчерпаны и отсутствуют какие-либо перспективы для дипломатического урегулирования. Владимир Путин указал, сидящим в Киеве властям не нужен мир как таковой, поскольку это будет означать для них лишь власти. Президент России констатировал, в лице киевских властей приходится иметь дело с некомпетентными в чем бы то ни было людьми, у которых отсутствует элементарная политическая культура, поскольку они позволяют себе определенные высказывания и даже оскорбления в адрес тех, с кем хотят и пытаются о чем-то договориться. Центр избирком пригласил 12 международных миссий наблюдать за выборами в России. В общественной палате заявили, более 111 тысяч общественных наблюдателей прошли подготовку для работы на избирательных участках в дни единого голосования. Утверждается, что они будут работать в избиркомах и контролировать соблюдение установленных процедур. Выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва, напомню, будут проходить с 18 по 20 сентября. Между тем, правом голоса обладают и россияне, проживающие за рубежом. Таких, по данным Центра избиркома, насчитывается порядка 2 миллионов. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 26 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 87 копеек. Сегодня днем синоптики прогнозируют в Брянске около 20 градусов тепла. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Проверку семян озимых культур на всхожесть в период осенней посевной кампании выполняют в брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. На сегодняшний день специалистами отдела качества зерна, продуктов его переработки и семян проанализировано более 1500 проб семян различных культур, из которых около 400 на показатель всхожесть. Все партии семян, прошедшие проверку, признаны кондиционными и соответствуют требованиям ГОСТа. Поэтому показатели определяют пригодность семян к посеву и нормы высева. Семенной материал с высокой схожестью при правильной технологии выращивания дают быстрые, дружные и здоровые всходы. Семена, всхожесть которых не удовлетворяет требованиям стандарта, к посеву не допускаются. Получить подробную информацию или оставить заявку на проведение исследований можно по адресу село Супонево, улица Шоссейная, 7. Телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире!

два радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

Реклама. Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находим

0: Находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37-75-27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
5: Прорвемся.
4: Грязное стекло и фары?
5: Ерунда.
4: Гололед?
5: Выкрутимся.
6: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

радио. И турист, и меломан.

0: вы послушайте меня. Вы не слушайте меня.
1: Три-два радио. Это пульс. Это страсть.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Спиди!
1: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
2: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 4832.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19. Ветер юго-восточный до 5 метров в секунду. Влажность 51%. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. Зеленый берег. Включите время на максимум.

0: Спорт, хобби и досуг. Важные дела для маленьких людей в программе Натальи Будник. Детский Брянск. Смотрите по субботам в 11:00 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: Эчман, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
4: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
3: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
5: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Новости.
1: С обзором спортивных событий в эфире Александр Карпов. Физкульт-привет. Брянские легкоатлетки возглавили всероссийский рейтинг студенческой лиги. По итогам прошлого учебного года в индивидуальном зачете в рейтинге оказались 1193 студента из 156 вузов и 55 российских регионов. Среди девушек лучший результат у Кристины Карпейкиной из Брянского государственного университета. Она набрала 10923 балла. Второй стала еще одна студентка этого же брянского вуза Алина Силахина с результатом в 10242 балла. Пять лучших студентов, в том числе и брянские легкоатлетки, войдут в список кандидатов на премию «Золотая шиповка». Прошедшие выходные оказались не сильно результативными для сборных брянских команд. Так, товарищеский матч по хоккею между молодежными командами Брянск и Белгород состоялись в Володарском районе Брянска. В первой игре хозяева победили со счетом 4-0. В повторном поединке победу отпраздновали гости со счетом 6-5. Еще одна серия товарищеских встреч, на этот раз у баскетбольного клуба «Десна», тоже не задалась. Первый московский товарищеский матч завершился в пользу «Барнаула» со счетом 68-50. Затем последовало поражение от московской «Дружбы» со счетом 83-69. Вторая команда московского МБА также переиграла «Десну» со счетом 99-77. На стартовавшей неделе наши парни проведут еще несколько товарищеских матчей. Брянская «Динамо» уступила одноклубникам из Кирова. Матч 9-го тура первенства 2-й лиги А «Золотой группы» подопечные Андрея Кончельски сопроводили на домашней арене. Игра началась под диктовку гостей из Кирова, но брянцы сдерживали натиск до 32-й минуты, когда и был забит гол. Во втором тайме уже хозяева владели инициативой, пытаясь забить ответный мяч и сравнять счет. Финальный свисток арбитра в итоге зафиксировал поражение брянского «Динамо» с минимальным счетом 0-1. В следующем туре брянцы сыграют в гостях 20 сентября. Наша команда отправит на встречу с Владикавказской Аланией. Всероссийский фестиваль единоборств, посвященный Международному дню студенческого спорта, состоялся во дворце единоборств имени Артема Осипенко. Особенностью масштабного спортивного праздника являлся его уникальный формат, которым были предусмотрены соревнования среди студенческих команд по спортивной борьбе и самбо, дзюдо, мастер-классы от ведущих наставников, учебно-тренировочные сборы студенческих сборных команд по самбо, а также курсы повышения квалификации для участников проекта «Самбо в школу», «Студенческое самбо» и «Самбо ГТО». Также в Брянске состоялась еще и конференция «Выбор сильных». И брянщина была не случайно выбрана местом проведения соревнований, ведь именно здесь находится лучший спортивный объект России – дворец единоборств имени Артема Осипенко, которому выпала честь впервые принимать праздник силы, духа и мастерства. На базе спортивно-адаптивной школы «Виктория» в Брянске состоялось особенное событие – первые соревнования ветеранов боевых действий специальной военной операции лиц с особенностями здоровья. Участники показали стойкость характера и взаимные поддержки. На одной арене собрались представители физкультурно-спортивного клуба «Инвалидов Пересвет», а также Центра реабилитации инвалидов, филиала Фонда защитники Отечества и воспитанники школы «Виктория». Спортсмены продемонстрировали высокий уровень подготовки в трех дисциплинах – пулевой стрельбе, парабоксе и гиревом спорте. Еще больше о спортивных событиях вы узнаете из наших следующих обзоров. А пока будьте здоровы, занимайтесь спортом и, разумеется, услышимся. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь. 3-2 радио представляет.
2: Дорожный дозор. Новое в правилах дорожного движения. Автоэкипировка. Права и обязанности. Диалог с сотрудником автоинспекции. И многое другое. Все это «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех.
3: Добрый день. В эфире 3-2 радио. Программа «Дорожный дозор». С вами я, Катя Гольц. И сегодня у нас в гостях инспектор отделения по исполнению административного законодательства и пропаганде безопасности дорожного движения отдела госавтоинспекции УМВД России по городу Брянску Долгополова Екатерина Алексеевна. Здравствуйте, Екатерина.
4: Здравствуйте, Катя.
3: Сегодня наш эфир будет посвящен велосипедистам и водителям средств индивидуальной мобильности. Давайте разберемся, что же такое велосипед, как и где можно на нем передвигаться.
4: Для того, чтобы разобраться подробно, нужно начать с истока, то есть с определения, что же такое велосипед согласно правилам дорожного движения. А велосипед – это у нас транспортное средство. Кроме инвалидных колясок, которое имеет как минимум два колеса и приводится в действие мускульной энергией водителя при помощи педалей или рукояток. Также велосипед может иметь электродвигатель номинальной максимальной мощности в режиме длительной нагрузки, не превышающий 250 Вт, автоматически отключающийся на скорости более 25 км в час. Правила дорожного движения для велосипедистов и вообще водителей средств индивидуальной мобильности отведена специальная глава 24, которая закрепляет дополнительные требования к движению велосипедистов, водителей мопедов и лиц, использующих для передвижения СИМ. Согласно пункту 24.1 правил, движение велосипедистов в возрасте старше 14 лет и лиц, использующих для передвижения СИМ в возрасте также старше 14 лет, должно осуществляться по велосипедной и велопешеходной дорожкам, проезжей части велосипедной зоны или полосе для велосипедистов. А где и как можно двигаться, все зависит от возрастного ценза. В возрасте старше 14 лет допускается движение велосипедиста по правому краю проезжей части в следующих случаях. Если у нас отсутствует велосипедная или велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, либо отсутствует возможность двигаться по ним. То есть после 14 лет, если у нас нет, как в большинстве районов города Брянска, у нас нет велосипедной инфраструктуры, человек должен ехать по правому краю проезжей части. Также, если габаритная ширина велосипеда прицепа к нему, либо перевозимого груза, превышает 1 метр. И также движение по правому краю проезжей части осуществляется, если двигается колонна велосипедистов. По обочине у нас разрешено движение велосипедистов, если отсутствует вся вышеперечисленная инфраструктура. Велосипедная, велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов. Отсутствует возможность также двигаться по ним или по правому краю проезжей части. То есть тогда у нас есть для этого обочина. Кроме этого, в возрасте старше 14 лет можно двигаться по тротуару или пешеходной дорожке. В случаях, если отсутствуют велосипедная, велопешеходная дорожки, полоса для велосипедистов, отсутствует возможность двигаться по ним, а также отсутствует возможность двигаться по правому краю проезжей части или обочине. Также велосипедист, если сопровождает другого велосипедиста в возрасте до 14 лет, либо перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на дополнительном сиденье, велоколяске или в прицепе, предназначенном для эксплуатации с велосипедом. В данных случаях разрешено двигаться по тротуарам или пешеходным дорожкам. Движение велосипедиста в возрасте от 7 до 14 лет и лиц, использующих для передвижения средств индивидуальной мобильности в таком же возрасте, должно осуществляться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным и велопешеходным дорожкам, а также в пределах пешеходных зон. Частое нарушение детей в возрасте до 14 лет, когда они двигаются по правому краю проезжей части. Многие родители не заостряют на этом особое внимание. А что касается уже велосипедистов, которые младше 7 лет, то они имеют право двигаться только по тротуарам, пешеходным или велопешеходным дорожкам, но со стороны движения пешеходов, а также в пределах пешеходных зон.
5: Поговорили о правилах движения для велосипедистов. Давайте перейдем к автоавариям. Есть ли они в этом году с участием велосипедистов?
4: В этом году на территории областного центра сначала

0: упал с тротуарного объекта, где допустил столкновение с автомобилем. В результате автоаварии велосипедист от полученных травм скончался.
1: Какие нарушения или ошибки со стороны велосипедистов приводят к дорожно-транспортным происшествиям, если взять статистику прошлых лет?
0: Самое распространенное нарушение – это движение на велосипеде по пешеходному переходу. И чаще в таких дорожно-транспортных происшествиях страдают дети-велосипедисты, которые не спешиваются, хотя, согласно, опять же, правилам дорожного движения, велосипедист обязан спешиться перед переходом проезжей части дороги, то есть стать пешеходом и на пешеходном переходе перейти в качестве пешехода, а не водителя велосипеда. Это то же самое касается и средств индивидуальной мобильности. Самое распространенное нарушение со стороны велосипедиста. Но есть и такие нарушения, как непредоставление преимущества в движении транспортному средству при пересечении проезжей части. Яркий тому пример был несколько лет назад на проспекте Героев, где велосипедист, двигаясь по правому краю проезжей части, начал внезапно пересекать проезжую часть и в результате дорожно-транспортного происшествия попал под колеса транспортного средства и погиб.
1: Частой причиной дорожно-транспортных происшествий становятся пьяные велосипедисты. Какую ответственность они несут и как избежать таких дорожно-транспортных происшествий?
0: Велосипедисты у нас, в принципе, несут административную ответственность по главе 12 Кодекса об административных происшествиях по части 2 статьи 12.29. Санкция данной статьи предусматривает штраф в 800 рублей. Если нарушение со стороны велосипедиста совершено в состоянии алкогольного опьянения, здесь применяется часть уже 3 статьи 12.29 Кодекса об административных правонарушениях, и санкция данной статьи предусматривает штраф от 1000 до 1500 рублей. Одной из рекомендаций – это как всем водителям транспортных средств, механических транспортных средств, не употреблять за рулем транспорта алкогольные напитки.
1: Сейчас все чаще на дорогах города мы видим велосипеды с электродвигателем. Что можно сказать о них с точки зрения законодательства?
0: Ну, возвращаемся, опять же, к истоку, да, нашего понятия, что такое велосипед. И там есть такое закрепление, что велосипед может иметь электродвигатель номинальной максимальной мощности в режиме длительной нагрузки, не превышающей 250 Вт, автоматически, который отключается на скорости не более 25 км в час. Но это только то, что закреплено у нас в правилах дорожного движения. Сейчас большинство велосипедов с электродвигателем, превышающим 250 Вт, уже относятся у нас к мопедам и мотоциклам. Многие покупатели этого не знают, на это не обращают никакого внимания. То есть продавцы специально, целенаправленно опускают этот момент. Их задача продать, один продает, другой покупает. И получается, что по документам это обычный велосипед с электродвигателем, который не должен превышать 25 км в час, а по факту он едет 70 км в час, ну что уже никак не относится к велосипеду с электродвигателем. А это уже транспортное средство, на которое необходимо иметь водительское удостоверение определенной категории.
1: Как быть добросовестным гражданам, которые купили себе велосипед с электродвигателем? В документах у них указано 240 Вт, а по факту скорость составляет более 60 км в час. Его останавливает инспектор ГАИ. И как ему поступить?
0: Начнем, наверное, с того, что незнание закона не освобождает от ответственности. Если у гражданина нет водительского удостоверения соответствующей категории, то его транспорт отправится на штрафстоянку, а водитель будет привлечен к ответственности за управление транспортным средством, не имея на то права. Часть 1 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях. То же самое с электросамокатами. Раньше, когда они только появились, все было по норме закона, а сейчас их изготавливают по 250 Вт и выше, что же точно относится к категории транспортных средств, на которые необходимо иметь водительское удостоверение. Здесь просто при покупке нужно обязательно обращать на это внимание, знать, что за что наказывается, и тогда уже проверить, развивает скорость 50 км в час. Если у водителя, в принципе, который покупает велосипед с электродвигателем, есть категория водительского удостоверения М, он может его купить себе, позволить и двигаться на нем. Если у него этого нет, он должен понимать, что при остановке будет эвакуировано транспортное средство его, на котором он передвигается.
1: Ранее выше вы озвучили аббревиатуру, такую как СИМ. Расскажите, что же это такое?
0: Что такое СИМ? СИМ – это средство индивидуальной мобильности. На законодательном уровне средства индивидуальной мобильности были закреплены с 1 марта 2023 года. Именно тогда

0: правила дорожного движения были внесены изменения. И с того момента СИМ – это транспортное средство. До 1 марта 2023 года средства индивидуальной мобильности относились к пешеходам. Теперь это транспортное средство, имеющее одно или несколько колес или роликов, предназначено для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя. То есть это электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса, ну и другие аналогичные транспортные средства.
1: Какова предельная скорость передвижения для средств индивидуальной мобильности?
0: В пункте 22.6 правил дорожного движения у нас закреплено, что при передвижении на средстве индивидуальной мобильности максимально разрешенная скорость – это не более 25 км в час. Из этого можно однозначно сделать вывод, что если водитель двигается с большей скоростью, то это однозначно у него уже транспортное средство, на которое необходимо иметь водительское удостоверение.
1: Как на данный момент обстоят дела с кикшерингом в Брянске?
0: В этом году индивидуальными предпринимателями, осуществляющими краткосрочную аренду средств индивидуальной мобильности, было принято решение не осуществлять ее на территории города Брянска. В прошлые годы, с 23 по 25, у нас была организована краткосрочная аренда несколькими индивидуальными предпринимателями.
1: Какие советы вы можете дать водителям вышерассмотренных транспортных средств?
0: А здесь и маленьким, и большим. Изучать главу 24 правил дорожного движения. Ну и, конечно же, быть предельно внимательными и осторожными. И не забывать про экипировку.
1: В эфире была программа «Дорожный дозор». С вами была я, Катя Гольц. И в гостях у нас была Долгополова Екатерина Алексеевна. Спасибо, Екатерина.
0: Спасибо вам.
2: «Дорожный дозор». Программа для водителей и для всех. Реклама.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
5: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
6: Рекламная служба 3-2 Радио 404-333, код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Политическая реклама.
1: Сергей Лавров.
2: Так получилось, что вся моя профессиональная жизнь связана с дипломатией. Москва верна многовековым традициям нашего государства. Издревле так было, так будет и впредь. Когда с нами по-честному, всегда договоримся. Когда нам лгут, слово не держат, пусть пеняют на себя. Ну а кто с мечом к нам придет, пощады не жди. Встанем всем миром, как сегодня.
1: Когда мы едины, мы непобедимы. Единая Россия.
3: Мы живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
4: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
6: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
7: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
8: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
9: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
10: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
11: 5 лет назад в Госдуму пришли новые люди. Нас было 15. Достаточно, чтобы изменить многое.
12: Мы добились пересдачи ЕГЭ. Защитили микропредприятия и айтишников от роста налогов. Приняли 230 хороших законов.
11: И главное, показали, политика может быть другой. С доверием и уважением к людям.
12: Потому что люди важнее любых ограничений.
11: Люди для нас вообще прежде всего.
13: Партия «Родина», номер 7 в избирательном бюллетене.
14: Враг должен быть уничтожен. Других вариантов нет и быть не может.
13: Мы называем вещи своими именами. Мы защищаем то, что нам дорого. Нашу землю, наши семьи, наше будущее. Пока другие говорят, мы действуем. За сильную страну, за будущее, которое принадлежит нам. Голосуй за партию «Родина», партию настоящих патриотов.
0: Политическая реклама.
15: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцин. За здоровый образ жизни и доступный спорт для каждого. За активное долголетие. За комфортную жизнь каждого жителя Брянщины. Команда «Единой России». Олег Матыцин.
16: Товарищи, 20 сентября голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Елена Дегтярева – наша землячка, простая труженица, руководитель брянской организации Компартии Коммунисты России. Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. За патриотическое воспитание молодежи, против роста цен и тарифов. За широкий доступ к образованию, за бесплатную медицину. Коммунисты за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
3: Человек, это звучит гордо. Максим Горький сказал эти слова с большой болью и надеждой. Люди в России страдали от бедности, несправедливости, долгов, штрафов, запретов. Сегодня на трудовой народ снова обрушились те же беды и болячки. Так не годится. КПРФ это исправит мирно и энергично. Человек должен жить, а не выживать.
4: За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
5: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
6: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
7: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
8: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
9: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
15: Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. За сохранение исторической памяти. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
17: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Нужно было помогать семье. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Я привык отвечать за результат и не бросать начатое. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу. Свой опыт работы и управления я хочу применять там, где принимаются решения, напрямую влияющие на жизнь людей Брянщины.
10: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
18: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. И я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Учеба, современная профессия, достойная работа – все это должно быть доступно здесь. Я иду на выборы по 81-му округу, потому что будущее Брянщины начинается с людей, которые выбирают жить и развиваться дома.
3: Мы живем в великой стране, у нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
4: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
10: Партия «Справедливая Россия» за повышение пенсий. Чиновники обещали пенсии в размере 40% от заработка человека, но реальные пенсии почти в два раза меньше. «Справедливая Россия» борется за минимальную пенсию 60 тысяч рублей, ежеквартальную индексацию пенсий, 13-ю пенсию ежегодно каждому пенсионеру. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
5: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
6: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
7: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
8: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
9: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
0: Это была политическая реклама.
15: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
11: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
10: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
11: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
10: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
19: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
20: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
21: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
22: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
23: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.
1: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Днем до плюс 19, ветер юго-восточный до 5 метров в секунду, влажность 51%, атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: собратья наши меньшие и их большие истории. Об этом программа Екатерины Зойдиной «Дай лапу». Смотрите на Брянской губернии по субботам в 11:00.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Внимание, 32 полдень.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 2,5 миллиардов рублей Брянская область сможет дополнительно направить на решение текущих задач, в числе которых стимулирование долгосрочного роста, поддержка технологического развития, а также деловой активности. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это ресурсы, которые высвободятся за 4 года в результате переноса срока погашения задолженности по бюджетным кредитам. Напомню, данное решение было ранее принято Владимиром Путиным. Президент поддержал предложение по переносу сроков погашения бюджетных кредитов в следующие 3 года, то есть 2027, 2028 и 2029 году. Их срок погашения предлагается перенести за пределы 30-го года. Егор Ковальчук отметил, для Брянской области этот объем составит более 1,5 миллиарда рублей. Подготовка к осенне-зимнему периоду, а также реализация национального проекта «Инфраструктура для жизни» стали предметом обсуждения в правительстве России. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, в настоящее время на Брянщине активно ведутся необходимые технологические операции по подготовке объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда. По словам главы региона, особое внимание уделяется благоустройству общественных пространств, развитию социальной инфраструктуры и жилищного строительства, в том числе и в рамках проектов комплексного развития территорий. Егор Ковальчук отметил, оперативно прорабатывается вопрос финансирования помощи приграничным районам. В этом году выделено порядка 1,5 миллиарда рублей на возмещение расходов по выплатам гражданам за утрату жилья. Совместно с Минфином России дополнительно прорабатываются вопросы об увеличении финансирования по заявкам Брянской области. Правительство России выступило с поручением федеральным министерствам и властям регионов максимально содействовать построению защиты и резервированию перерабатывающих мощностей, сокращению срока восстановления нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, в кратчайшие сроки необходимо завершить работы по созданию цифрового мониторинга топливного баланса, позволяющего наблюдать реальную потребность субъектов страны в топливе и оперативно перераспределять объемы. Добавлю, Россия продолжает импорт бензина, дизельного топлива и авиационного керосина для насыщения рынка. Особенно важным фактором остается баланс между производством на российских нефтеперерабатывающих заводах, внутренним спросом и доступными запасами. Если собственных объемов в определенный момент недостаточно для полного покрытия потребностей, дополнительные партии из-за рубежа позволяют увеличивать предложение. С 1 октября в России ожидается второй этап индексации тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Первое повышение, напомню, уже произошло с 1 января. Совокупный платеж за жилищно-коммунальные услуги вырос на 1,5% по всей стране. Это связано с изменением ставки НДС с 20 до 22%. Контроль за ростом платы за коммунальные услуги возложен на Федеральную антимонопольную службу. Ведомство согласовывает индексы, а после повышения проверяет правильность расчета конкретных тарифов. При выявлении нарушений Федеральная антимонопольная служба выдает региональному тарифному органу предписание об исключении экономически необоснованных затрат. Повышение тарифов при этом не отменяет действующих льгот и субсидий. Для снижения платежей рекомендуется проверить право на меры государственной поддержки. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 26 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 87 копеек. Сейчас в Брянске около 20 градусов. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Проверку семян озимых культур на всхожесть в период осенней посевной кампании выполняют в Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. На сегодняшний день специалистами отдела качества зерна, продуктов его переработки и семян проанализировано более 1500 проб семян различных культур, из которых около 400 на показатель всхожесть. Все партии семян, прошедшие проверку, признаны кондиционными и соответствуют требованиям ГОСТа. Поэтому показатели определяют пригодность семян к посеву и нормы высева. Семенной материал с высокой схожестью при правильной технологии выращивания дают быстрые, дружные и здоровые всходы. Семена, всхожесть которых не удовлетворяет требованиям стандарта, к посеву не допускаются. Получить подробную информацию или оставить заявку на проведение исследований можно по адресу: село Супонево, улица Шоссейная, 7. Телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ 3200357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.
3: Всем привет! С вами группа «Самопроизвольно» из города Клинцы. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: увидимся.
1: 3-2 радио. Ты все правильно делаешь.
2: Политическая реклама.
3: Я Дмитрий Моисеенко. Родился в Стародубском районе и знаю, чем он живет. Много лет работаю в агропромышленном секторе. Сегодня я участвую в довыборах в Брянскую областную думу по Стародубскому округу номер 28.
2: Это была политическая реклама.
1: Реклама.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Театры.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают сценические площадки Брянска. 24 сентября в концертном зале «Дружба» пройдут гастроли Московского театра с комедией положений под названием «Идеальная жена». В ролях Мария Прошина, Петр Красилов, Олег Соколов, Андрей Кайков, Любовь Тихомирова, Татьяна Абрамова, Илья Древнов. А теперь представьте. Начало прошлого века, Петербург. Экстравагантный художник Антуан, авантюрный Геннадий и романтичный капитан Ричард решили провести прекрасный вечер, пригласив на свидание очаровательных женщин. Застенчивую телефонистку Полину, юную домработницу Настю и решительную учительницу Викторию. Но каждая пара рассчитывает встретиться на территории одной и той же жилплощади. И это еще не все. Квартира принадлежит благочестивой семье Трубецких, где прекрасная хозяйка Кристина Николаевна и ее супруг Максим Сергеевич коварно и простодушно вовлечены в интриги создавшегося положения. Взаимные подозрения, комичные ситуации, песни, пылкие признания галантных кавалеров, изящное кокетство элегантных дам. А романтичный вечер, начавшийся так многообещающе, превратился в полную катастрофу и сущий кошмар. Но благодаря этому герои смогли по-новому взглянуть на свою вторую половину и обрести второе дыхание в любви. Это и есть комедия положений в самом прекрасном ее воплощении. Возрастное ограничение 16+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Влажность 68%. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Ты в кадре у Екатерины Зодиной на Брянской губернии по четвергам 18:45.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама.
3: В связи с открытием нового производства на предприятии ГК МП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66. Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи», здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Венские 13 часов. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рубль медленно, но верно теряет свои позиции. Так что же будет с продажами автомобилей и как все это отразится на ценах? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Колебания рубля в первую очередь сказываются на транспортных средствах, ввозимых через параллельный импорт. На автомобили, уже находящиеся в наличии на складах, или кратковременное снижение стоимости национальной валюты практически на них не влияет, поскольку они были закуплены ранее, их себестоимость уже, зафиксирована, сами понимаете, да? При этом стоит учитывать, рынок, конечно же, давно адаптировался к работе с минимальными запасами. Поэтому текущих запасов по некоторым моделям может хватить, на несколько недель. А последующие поставки уже будут пересчитываться с учетом актуального курса валюты. Если рубль останется на более низких позициях, то новые партии автомобилей, ввозимых по альтернативным каналам, разумеется, могут подорожать. Однако речи не идет о мгновенном повышении, на 20-30% и так далее, поскольку валютная составляющая лишь один из элементов итоговой цены, наряду с логистикой, таможенными расходами, наценкой, конечно же, конкуренцией на рынке. Для брендов с локальным производством влияние курса рубля проявляется более инертно. Здесь нет прямой и быстрой связи, то есть цена определяется степенью локализации, затратами на производство, складскими остатками, конечно же, прежде всего, стратегией дистрибьюторов и уровнем спроса. Даже если отдельные компоненты зависят от курса валют, изменения обычно происходят с задержкой в несколько месяцев. Поэтому в краткосрочной перспективе ожидать резких сдвигов на автомобильном рынке, разумеется, не стоит. Хотя, конечно же, тут кривить душой, ослабление рубля, несомненно, создает давление на цены. Но рынок сейчас сильно конкурентен, а покупательная способность очень ограничена. Поэтому ни производители, ни дилеры не смогут пропорционально перенести курсовые изменения в свои прайс-листы.
0: Автомобильные факты.
1: Наибольшее воздействие валютный фактор традиционно оказывает автомобили параллельного импорта. Это особенно заметно в премиальном сегменте, где цена машины почти полностью зависит от курса и стоимости новой закупки. Именно здесь, именно в этой категории, рост цены может оказаться самым максимальным. Автомобили, ввезенные по официальным каналам, отреагируют на изменения более сдержанно благодаря наличию складских остатков и уже подписанных контрактов на поставку. Машины, собранные на территории России, окажутся устойчивее к колебаниям валют, однако полностью нивелировать влияние обменного курса, сами понимаете, не выйдет, так как часть компонентов все же импортируется. Стоит подчеркнуть, что в последние годы, а не только сегодня, ключевым ориентиром служит курс рубля к юаню, а вовсе не доллар или евро, поскольку основной поток автомобилей сегодня, крути не крути, идет из Китайской Народной Республики, чьи бренды действительно проявляют гибкость, а порой пересматривают цены в юанях, чтобы сохранить объем продаж. Но такая адаптация имеет, конечно же, свои границы. Завод не станет работать себе в убыток ради, что называется, нашего рынка и нашего брата. Если снижение стоимости в юанях и случится, оно компенсирует лишь часть курсовых изменений, но не перекроет их полностью. Кроме того, цена может вырасти уже в процессе логистики. Например, дилер фиксирует контракт по одному курсу, машина едет 3-4 недели, а к моменту прибытия курс уже другой. Часть разницы берет на себя дилер, часть производитель через скидку. Но остаток все равно ляжет в розничный ценник. И поверьте, это не алчность, это простая математика закупочной стоимости. При этом запас машин по прежним ценам еще сохраняется, и выбор комплектации остается достаточно широким. Поэтому, если вы до сих пор еще думаете, то нечего думать и не теряйте время. Разумеется, свои деньги. Удачи!

0: Страсть. Это рок.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Край с богатой историей. Люди с особым характером. Мы чтим традиции. Строим новые дороги, школы, больницы. Развиваем промышленность и сельское хозяйство. Делаем все, чтобы на Брянщине было комфортно жить и работать. Егор Ковальчук. Сохраняем лучшее.
1: Это была политическая реклама.
3: Реклама.
4: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
5: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15, ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Влажность 68%. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Прямой эфир на Брянской губернии. Программа «Понедельник» с Марией Сергеенко. Смотрите, звоните, задавайте вопросы, делитесь проблемами. 301-501. Вечером. В первый день недели. Смотрите с 19 часов.
1: Реклама.
2: Начмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
3: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
2: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
9: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в Аэро!
10: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: Брянске 14 часов. 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Министерство промышленности оказывает системную поддержку региональной экономике. В этом году было выделено порядка 3,5 миллиардов рублей, а за 3 года регион получил более 11 миллиардов рублей федеральных денег. По словам руководителя области, задача сегодняшнего дня – поднять значимость Фонда развития промышленности Брянской области как одного из действенных инструментов поддержки, по линии которого в настоящее время уже финансируется 25 проектов, почти на 6,5 миллиардов рублей. Егор Ковальчук подчеркнул системную роль Брянской области как индустриально-аграрного центра с компетенциями машиностроения, металлургии и спецхимии. В регионе активно развивается промышленная инфраструктура, работает индустриальный парк и 2 кластера, а также 10 моногородов. За 3 года федеральная поддержка по линии Минпромторга превысила 10 миллиардов рублей. В Брянской области реализуется комплекс мероприятий в рамках государственной программы по стимулированию социально ответственного бизнеса. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это способствует созданию на сельских территориях новых рабочих мест. Так, на площадке тепличного комбината «Жириничи», который оснащен новейшим оборудованием, используются инновационные разработки, отвечающие современным стандартам производства овощей в закрытом грунте. С вводом в эксплуатацию второй очереди предприятия площадью 22,5 гектара выходит на полную мощность. В прошлом году здесь произвели порядка 8,5 тысяч тонн овощей. По словам главы региона, есть резервы в плане повышения производительности труда и роста заработной платы, а также перспектив в карьере, особенно для молодых специалистов, для которых на комбинате создаются все необходимые условия. Школа-сад, спорткомплекс с бассейном, каток, тренажерный зал, фельдшерско-акушерский пункт, а также свой дом с участком и работа. Егор Ковальчук подчеркнул, не каждый город может похвастаться такой инфраструктурой, а вот в Жириничах все это есть. Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 14%. Это первая пауза после 10 снижений подряд с июня прошлого года. Рубль ослабляется, а также сохраняется непростая ситуация на топливном рынке и высокая кредитная активность. При этом инфляционные ожидания населения, по данным Банка России, остаются повышенными, несмотря на небольшое снижение в августе. Они составили 13,7% после 14,7% в июле. По прогнозу регулятора, годовая инфляция вернется на целевой уровень в 4% в 2027 году. Ключевая инфляция сложится в диапазоне от 4 до 5% во втором полугодии нынешнего года в перерасчете на год. Следующее заседание Совета директоров Банка России по ключевой ставке запланировано на 23 октября. Напряженность на рынке труда в России постепенно снижается. Дефицит кадров сокращается, рост заработных плат замедляется и сближается с ростом производительности труда, хотя разрывы между ними остаются существенными. При этом разрыв в их динамике, по данным регулятора, по-прежнему существенный. Безработица находится вблизи исторических минимумов, но в последние месяцы немного возросла. Ранее Владимир Путин указал на приоритет интересов россиян при решении вопросов с мигрантами. В рамках новой модели работодатель будет заранее подавать заявку на необходимое число сотрудников, после чего оператор подберет работников, организует их приезд и прохождение административных процедур. Крупные и средние работодатели также должны будут обеспечить мигрантов жильем и трансфером до работы. После окончания трудового договора работник будет возвращаться на родину. Официальный курс американского доллара – 84 рубля 26 копеек. Курс единой европейской валюты – 97 рублей 87 копеек. Сегодня вечерние часы. Синоптики обещают Брянске похолодание до плюс 15 градусов. Ночные столбики термометров опустятся еще ниже и будут колебаться около 9-10 градусной отметки. Атмосферное давление – 746 миллиметров ртутного столба. Ветер северо-западный от 3 до 5 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Проверку семян озимых культур на всхожесть в период осенней посевной кампании выполняют в Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. На сегодняшний день специалистами отдела качества зерна, продуктов его переработки и семян проанализировано более 1500 проб семян различных культур, из которых около 400 на показатель всхожесть. Все партии семян, прошедшие проверку, признаны кондиционными и соответствуют требованиям ГОСТа. Поэтому показатели определяют пригодность семян к посеву и нормы высева. Семенной материал с высокой схожестью при правильной технологии выращивания дают быстрые, дружные и здоровые всходы. Семена, всхожесть которых не удовлетворяет требованиям стандарта, к посеву не допускаются. Получить подробную информацию или оставить заявку на проведение исследований можно по адресу: село Супонево, улица Шоссейная, 7. Телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий Shell.
5: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
2: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
1: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
2: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
1: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58-19-66.
0: Рекламная служба 32 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87 и 9 FM. Твое радио. Твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Влажность 68%. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.
3: Давай.

0: Народный мастер, дока, мастак, искусник или просто народный мастер. Все это герои программы Светланы Дробковой. Смотрите по вторникам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
3: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
4: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
6: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

капают слезы, когда мне под ноги кидают розы, когда люди на улицах и в окнах квартир меня встречают и устраивают пир на весь мир. Мне рады,

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
2: Я здесь не был 100 лет.

0: Это страсть. Это рок.
1: В эфире 3.2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Влажность 68%. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: девочки смеются.
1: Чем живет и дышит театр? Как распределяются роли и создаются декорации? Что происходит на репетициях и читках? В чем секрет актерского мастерства? Ответы на эти и другие вопросы вы найдете в программе Светланы Кондратьевой «По обе стороны кулис». Смотрите по четвергам в 18 часов 40 минут на канале «Брянская губерния» и в любое удобное для вас время на сайте губерния.тв.
2: Реклама.
1: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50-50-23. Продаешь автомобиль? Звони 50-50-23.
4: Надежны и хороши агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
5: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
6: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
1: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением «ГЭП ЛКК 2.0». Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
7: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
2: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: хочешь общения?
1: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: часов.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 2,5 миллиардов рублей Брянская область сможет дополнительно направить на решение текущих задач, в числе которых стимулирование долгосрочного роста, поддержка технологического развития, а также деловой активности. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это ресурсы, которые высвободятся за 4 года в результате переноса срока погашения задолженности по бюджетным кредитам. Напомню, данное решение было ранее принято Владимиром Путиным. Президент поддержал предложение по переносу сроков погашения бюджетных кредитов в следующие 3 года, то есть 2027, 2028 и 2029 году. Их срок погашения предлагается перенести за пределы 30-го года. Егор Ковальчук отметил, для Брянской области этот объем составит более 1,5 миллиарда рублей. Масштабная транспортная реформа, реализуемая в Брянской области, призвана обеспечить гражданам доступ к социально значимой услуге пассажирских перевозок. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, 19 комфортных современных автобусов большого класса закуплены благодаря участию Брянской области в национальном проекте «Инфраструктура для жизни». Каждый новый автобус вмещает до 111 пассажиров и оснащен валидатором, электронным табло. Машины определены на маршруты с наиболее интенсивным пассажиропотоком. По словам руководителя области, транспортные средства уже проходит обкатку. Автобусы брендированы, на них изображены городские достопримечательности, и в дальнейшем новый транспорт планируется оформлять в едином стиле. Егор Ковальчук сообщил, обновление подвижного состава продолжается. До конца года будет закуплено еще 20 автобусов большого класса. В Кремле подчеркнули, заявление главаря киевского режима об ударах по энергетике Российской Федерации является ничем иным, как эскалация ситуации. Данный шаг в очередной раз доказывает о полном отсутствии желания мирного разрешения ситуации и недоговороспособности нынешней украинской власти. Москва отмечает, российская сторона не наносила удары по всем целям без разбора. Интенсивность работы вооруженных сил России возросла лишь после того, как сама украинская сторона открыла ящик Пандоры. Как ранее отмечал Владимир Путин, конфликт на Украине быстро придет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы. Украинские же власти с помощью западных посредников пытаются выйти из сложившейся тяжелой ситуации, которую сами и спровоцировали. Однако поступающие в Москве предложения по миру являются неприемлемыми, подчеркнул Владимир Путин. Правительство России выступило с поручением федеральным министерствам и властям регионов максимально содействовать построению защиты и резервированию перерабатывающих мощностей, сокращению срока восстановления нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, в кратчайшие сроки необходимо завершить работы по созданию цифрового мониторинга топливного баланса, позволяющего наблюдать реальную потребность субъектов страны в топливе и оперативно перераспределять объемы. Добавлю, Россия продолжает импорт бензина, дизельного топлива и авиационного керосина для насыщения рынка. Особенно важным фактором остается баланс между производством на российских нефтеперерабатывающих заводах, внутренним спросом и доступными запасами. Если собственных объемов в определенный момент недостаточно для полного покрытия потребностей, дополнительные партии из-за рубежа позволяют увеличивать предложение. Завтра погода в Брянске существенно не претерпит изменений. В дневные часы синоптики обещают около 19-20 в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 744 мм, ртутного столба, ветер северный 4-6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Проверку семян озимых культур на всхожесть в период осенней посевной кампании выполняют в Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. На сегодняшний день специалистами отдела качества зерна, продуктов его переработки и семян проанализировано более 1500 проб семян различных культур, из которых около 400 на показатель всхожесть. Все партии семян, прошедшие проверку, признаны кондиционными и соответствуют требованиям ГОСТа. По этому показателю определяют пригодность семян к посеву и нормы высева. Семенной материал с высокой всхожестью при правильной технологии выращивания дают быстрые, дружные и здоровые всходы. Семена, всхожесть которых не удовлетворяет требованиям стандарта, к посеву не допускаются. Получить подробную информацию или оставить заявку на проведение исследований можно по адресу: село Супонево, улица Шоссейная, 7. Телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

uns vertraut. Wir wollen, dass ihr uns alles glaubt.

0: Битва радио. Ты все правильно делаешь.
1: Политическая реклама.
2: Товарищи, 20 сентября голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Елена Дегтярева – наша землячка, простая труженица, руководитель брянской организации Компартии Коммунисты России. Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. За патриотическое воспитание молодежи, против роста цен и тарифов. За широкий доступ к образованию, за бесплатную медицину. Коммунисты – за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
3: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Нужно было помогать семье. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Я привык отвечать за результат и не бросать начатое. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу. Свой опыт работы и управления я хочу применять там, где принимаются решения, напрямую влияющие на жизнь людей Брянщины.

0: живем в великой стране. У нас есть все. Героическая история, талантливый народ, богатейшие недра. Нет их справедливого распределения. Давайте коротим жалеющих на войне олигархов. Давайте построим достойную жизнь трудового народа. Для этого нужен социализм. Социализм – это значит дышать полной грудью. Человек праве жить, а не выживать.
1: За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
2: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. И я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Учеба, современная профессия, достойная работа – все это должно быть доступно здесь. Я иду на выборы по 81-му округу. Потому что будущее Брянщины начинается с людей, которые выбирают жить и развиваться дома.
3: Я устала. Разрываюсь между домом и работой, чтобы обеспечить своим детям достойное будущее.
4: Я оставил родителей и переехал в большой город, потому что дома нет ни работы, ни перспектив.
5: Я занимаюсь бизнесом вопреки всему. Я не прошу помощи у государства. Просто не мешайте делать свое дело.
6: Я обеспечиваю порядок и безопасность в стране, а в ответ не получаю от государства обещанного.
7: Мы все это слышим и знаем, что делать. Выбери ЛДПР. Спаси Россию.
8: Партия «Справедливая Россия» за повышение заработной платы. Чиновники утверждают, что средняя зарплата в стране больше 100 тысяч рублей. На самом деле большинство людей получают в два раза меньше. На это жить нельзя. «Справедливая Россия» борется за минимальную зарплату 100 тысяч рублей, индексацию зарплат по реальной инфляции, 13-ю зарплату ежегодно каждому работнику. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
9: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцин. За здоровый образ жизни и доступный спорт для каждого. За активное долголетие. За комфортную жизнь каждого жителя Брянщины. Команда «Единой России». Олег Матыцин.
10: Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. За сохранение исторической памяти. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
11: Это была политическая реклама.
12: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
13: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
14: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
13: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
14: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
13: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
14: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
15: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
16: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 4832.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell».
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Влажность 68%. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: Начмарь, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток.
3: Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
4: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
5: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
6: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
7: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
8: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рубль медленно, но верно теряет свои позиции. Так что же будет с продажами автомобилей и как все это отразится на ценах? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Колебания рубля в первую очередь сказываются на транспортных средствах, ввозимых через параллельный импорт. На автомобили, уже находящиеся в наличии на складах, или кратковременное снижение стоимости национальной валюты практически на них не влияет, поскольку они были закуплены ранее, их себестоимость уже, зафиксирована, сами понимаете, да? При этом стоит учитывать, рынок, конечно же, давно адаптировался к работе с минимальными запасами. Поэтому текущих запасов по некоторым моделям может хватить, на несколько недель. А последующие поставки уже будут пересчитываться с учетом актуального курса валюты. Если рубль останется на более низких позициях, то новые партии автомобилей, ввозимых по альтернативным каналам, разумеется, могут подорожать. Однако речи не идет о мгновенном повышении, на 20-30% и так далее, поскольку валютная составляющая лишь один из элементов итоговой цены, наряду с логистикой, таможенными расходами, наценкой, ну и, конечно же, конкуренцией на рынке. Для брендов с локальным производством влияние курса рубля проявляется более инертно. Здесь нет прямой и быстрой связи, то есть цена определяется степенью локализации, затратами на производство, склад остатками, ну и, конечно же, прежде всего стратегией дистрибьюторов и уровнем спроса. Даже если отдельные компоненты зависят от курса валют, изменения обычно происходят с задержкой в несколько месяцев. Поэтому в краткосрочной перспективе ожидать резких сдвигов на автомобильном рынке, разумеется, не стоит. Хотя, конечно же, тут кривить душой, ослабление рубля, несомненно, создает давление на цены. Но рынок сейчас сильно конкурентен, а покупательная способность очень ограничена. Поэтому ни производители, ни дилеры не смогут пропорционально перенести курсовые изменения в свои прайс-листы.
0: Автомобильные факты.
1: Наибольшее воздействие валютный фактор традиционно оказывает автомобили параллельного импорта. Это особенно заметно в премиальном сегменте, где цена машины почти полностью зависит от курса и стоимости новой закупки. Именно здесь, именно в этой категории, рост цены может оказаться самым максимальным. Автомобили, ввезенные по официальным каналам, отреагируют на изменения более сдержанно благодаря наличию складских остатков и уже подписанных контрактов на поставку. Машины, собранные на территории России, окажутся устойчивее к колебаниям валют, однако полностью нивелировать влияние обменного курса, сами понимаете, не выйдет, так как часть компонентов все же импортируется. Стоит подчеркнуть, что в последние годы, а не только сегодня, ключевым ориентиром служит курс рубля к юаню, а вовсе не доллар или евро, поскольку основной поток автомобилей сегодня, крути не крути, идет из Китайской Народной Республики, чьи бренды действительно проявляют гибкость, а порой пересматривают цены в юанях, чтобы сохранить объем продаж. Но такая адаптация имеет, конечно же, свои границы. Завод не станет работать себе в убыток ради, что называется, нашего рынка и нашего брата. Если снижение стоимости в юанях и случится, оно компенсирует лишь часть курсовых изменений, но не перекроет их полностью. Кроме того, цена может вырасти уже в процессе логистики. Например, дилер фиксирует контракт по одному курсу, машина едет 3-4 недели, а к моменту прибытия курс уже другой. Часть разницы берет на себя дилер, часть — производитель, через скидку. Но остаток все равно ляжет в розничный ценник. И поверьте, это не алчность, это простая математика закупочной стоимости. При этом запас машин по прежним ценам еще сохраняется, и выбор комплектации остается достаточно широким. Поэтому, если вы до сих пор еще думаете, то нечего думать и не теряйте время. Разумеется, свои деньги. Удачи!
0: «За баранкой».

0: Политическая реклама.
1: Брянская область. Родина героев. Территория воинской славы. Мы вместе в трудные времена. Поддерживаем бойцов на передовой. Защищаем свою землю. Вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все районы, все приграничье. Мы в едином строю. Вместе. Для жизни людей. Ради будущего Брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
2: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен. Стоимость продуктовой корзины постоянно растет, а люди едва сводят концы с концами. «Справедливая Россия» борется за государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
0: Это была политическая реклама.
3: Реклама.
4: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
5: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
6: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
7: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Эчман, плесни мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной продукцией.
4: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь механосборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
5: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
6: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru.
3: ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Вечером до плюс 15. Ветер северо-восточный до 5 метров в секунду. Влажность 68%. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
2: 30 сентября. ДК БМЗ.
0: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро».
7: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
8: Рекламная служба 3-2 радио 404-333. Код города 48. 7.32.

0: едешь с работы и слушаешь. 3-2 радио.
1: Всем привет, с вами Андрей Мамошин и группа Good Guys. Слушайте нашу музыку на 3-2 радио.

0: 3-2 радио. Новости.
1: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Министерство промышленности оказывает системную поддержку региональной экономике. В этом году было выделено порядка 3,5 миллиардов рублей, а за 3 года регион получил более 11 миллиардов рублей федеральных денег. По словам руководителя области, задача сегодняшнего дня – поднять значимость Фонда развития промышленности Брянской области как одного из действенных инструментов поддержки, по линии которого в настоящее время уже финансируется 25 проектов, почти на 6,5 миллиардов рублей. Егор Ковальчук подчеркнул системную роль Брянской области как индустриально-аграрного центра с компетенциями машиностроения, металлургии и спецхимии. В регионе активно развивается промышленная инфраструктура, работает индустриальный парк и 2 кластера, а также 10 моногородов. За 3 года федеральная поддержка по линии Минпромторга превысила 10 миллиардов рублей. Развитие агропромышленного комплекса обсудили в правительстве Брянщины. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, предстоит выработать механизм, направленный на рост производства технических зерновых культур, а также картофеля. Кроме того, по словам главы региона, стоит важнейшая задача – это развитие переработки продукции растениеводства ведущими сельхозтоваропроизводителями. Егор Ковальчук подчеркнул, увеличение объемов выпуска конечной продукции, которая попадает на прилавки магазинов, а также к профильному бизнесу, поспособствует улучшению экономики брянского субъекта федерации. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук, это отражено в стратегии развития Брянщины в горизонте до 2031 года. Согласно выработанного документа, приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство. А рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью позволит оставлять деньги в регионе. Это, в свою очередь, способствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. В Брянской области реализуется комплекс мероприятий в рамках государственной программы по стимулированию социально ответственного бизнеса. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это способствует созданию на сельских территориях новых рабочих мест. Так, на площадке тепличного комбината «Жириничи», который оснащен новейшим оборудованием, используются инновационные разработки, отвечающие современным стандартам производства овощей в закрытом грунте. С вводом в эксплуатацию второй очереди предприятие площадью 22,5 гектара выходит на полную мощность. В прошлом году здесь произвели порядка 8,5 тысяч тонн овощей. По словам главы региона, есть резервы в плане повышения производительности труда и роста заработной платы, а также перспектив в карьере, особенно для молодых специалистов, для которых на комбинате создаются все необходимые условия. Школа-сад, спорткомплекс с бассейном, каток, тренажерный зал, фельдшерско-акушерский пункт, а также свой дом с участком и работа. Егор Ковальчук подчеркнул, не каждый город может похвастаться такой инфраструктурой, а вот в Жириничи все это есть. Масштабная транспортная реформа, реализуемая в Брянской области, призвана обеспечить гражданам доступ к социально значимые услуги пассажирских перевозок. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, 19 комфортных современных автобусов большого класса закуплены благодаря участию Брянской области в национальном проекте «Инфраструктура для жизни». Каждый новый автобус вмещает до 111 пассажиров и оснащен валидатором, электронным табло. Машины определены на маршруты с наиболее интенсивным пассажиропотоком. По словам руководителя области, транспортные средства уже проходит обкатку. Автобусы брендированы, на них изображены городские достопримечательности, и в дальнейшем новый транспорт планируется оформлять в едином стиле. Егор Ковальчук сообщил, обновление подвижного состава продолжается. До конца года будет закуплено еще 20 автобусов большого класса. Завтра погода в Брянске существенно не претерпит изменений. В дневные часы синоптики обещают около 19-20 в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 744 мм, ртутного столба, ветер северный 4 до 6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Проверку семян озимых культур на всхожесть в период осенней посевной кампании выполняют в брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. На сегодняшний день специалистами отдела качества зерна, продуктов его переработки и семян проанализировано более 1500 проб семян различных культур, из которых около 400 на показатель всхожесть. Все партии семян, прошедшие проверку, признаны кондиционными и соответствуют требованиям ГОСТа. Поэтому показатели определяют пригодность семян к посеву и нормы высева. Семенной материал с высокой всхожестью при правильной технологии выращивания дают быстрые, дружные и здоровые всходы. Семена, всхожесть которых не удовлетворяет требованиям стандарта, к посеву не допускаются. Получить подробную информацию или оставить заявку на проведение исследований можно по адресу: село Супонево, улица Шоссейная, 7. Телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

0: высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
4: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальные проекты России.
5: Еще в 1997 году рассчитали, что если бы участники дорожного движения полностью соблюдали правила, то количество погибших в ДТП сократилось бы почти вдвое. Помните, ни одно ограничение скорости не установлено просто так. Соблюдайте скоростной режим, двигайтесь навстречу безопасности. Программа «Навстречу безопасности» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Федеральной целевой программы повышения безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.
6: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
0: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
2: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
3: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
4: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
5: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
6: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
7: Где встречается такое, что земля над головой?
8: Не знаю. Где?
7: В метро. А что за место, где 12 идет раньше 11?
8: Где?
7: В словаре. 12 на букву «Д», а 11 на «О». А где в машине самое безопасное место?
8: О, это я знаю. В автокресле.
9: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
10: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Ко мне радость за все, что я сделал. И каждая грешная шалость мне кажется мелочь. Я вспомнил, сколько людей сияло наградой, глазами, которые были тебе и мне рады. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным. Хочу пожелать, мой друг, как бы не было сложно, всегда оставайся живым, всегда будь свободным.

0: пульс. Это страсть.
1: Страсть.
0: Это рок.
2: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 11. Ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 88%. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
3: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Будем с урожаем. Ход уборочной в Выгонечском районе проинспектировал Егор Ковальчук. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
2: Ярмарка и мотопробег по партизанским тропам. Подробности из Журинич в репортаже Кирилла Новикова.
3: Наша съемочная группа тоже решила потратить 10 минут, чтобы узнать самое важное о своем здоровье. Подробнее смотрите в нашем репортаже.
4: На чемпионате ЦФУ в Ярославле по гонкам дронов вместе с брянской командой побывал я, Кирилл Кухляков.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Политическая реклама.
6: Брянская область. Родина героев. Мы вместе противостоим вражеской агрессии. Помогаем ветеранам СВО. Все приграничье в едином строю. Ради будущего брянщины. Егор Ковальчук. Защищаем людей.
7: Меня зовут Александра Казачкова. Я стала кандидатом в губернаторы Брянской области. Для меня брянщина – место, где хочется жить, работать, растить детей и строить будущее.
5: Это была политическая реклама.
8: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».

0: Как на заднем на сиденье пригорюнились друзья. Их ужасно огорчает то, что не пристегнут я.
1: Компания «Пристегнись» разработана при поддержке госавтоинспекции и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
2: Рекламная служба 3.2 радио 404-333. Код города 48-32.

0: Реклама.
1: Эшмарь, принеси мне чего-нибудь освежающего. В горле пересохло. Только не алкоголь.
2: Есть один напиток подходящий. Брянск пиво безалкогольное.
1: Ну, диво. Воистину добрый напиток. Скоро все королевство узнает о твоем чудесном напитке. Клянусь тебе.
3: Производитель АО «Брянск пиво» не является алкогольной

0: стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в «Аэро». Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
1: Время – самый ценный ресурс. Не тратьте его на очереди и бумажные квитанции. Контролируйте расходы на коммунальные услуги в один клик с новым мобильным приложением ГЭП ЛКК 2.0. Встречайте обновленную версию, еще больше полезных функций, мгновенная передача показаний, оплата без очереди и полная прозрачность расчетов. ООО «Газпром Энергосбыт Брянск». Мы ценим ваше время. Установите новое приложение ГЭП ЛКК 2.0 прямо сейчас.
2: Начинаем упражнение для правильного перехода дороги. Поворачиваем голову налево, направо и снова налево. Убедились, что на дороге безопасно? Начинайте переход.
3: Твой ход, пешеход. Ролик разработан ГУБДД МВД России в рамках федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
4: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио представляет. Рубрика «Культурный город». Все о жизни города и о том, как с пользой провести время. Выставочные залы.
1: Всем привет, с вами Катя Гольц. Расскажу вам, что предлагают выставочные площадки Брянска. До 27 сентября в городском выставочном зале будет проходить отчетная юбилейная выставка, которая объединила в себе профессиональных мастеров изобразительного искусства. Выставка посвящена Дню освобождения города Брянска. Экспозиция вместит более 120 произведений от 50 авторов и представит все разнообразие изобразительного творчества. Живопись, графику, скульптуру, декоративно-прикладное, народное, храмовое и монументальное искусство в широком жанровом диапазоне. От сюжетно-тематической картины, портретов до натюрмортов и пейзажей, в которых будет отражена красота окружающего нас мира, природа и культура Брянщины. Среди участников выставки как молодые художники, вступившие в союз в последнее время, так и мастера, представлявшие Содружество в годы его первых и последующих крупных успехов. Брянские художники успешно выставлялись на зональных, республиканских, всероссийских, всесоюзных выставках. За большой вклад в развитие изобразительного искусства, активную творческую деятельность и мастерство более 30 членов Брянской организации удостоены почетных званий. В настоящее время в состав организации входят 65 профессиональных художников, живописцев, скульпторов, прикладников и искусствоведов. Знаковыми работами, украшающими наш город, стали мозаичные панно на кургане Бессмертия, фасаде Дома связи, фасаде областной детской больницы, также рельеф на Доме быта, монумент советскому солдату-освободителю, аллея героев в Карачеве, памятник жертвам Чернобыльской катастрофы, памятник святым Кириллу и Мефодию на Славянской площади, скульптурная композиция «Паровозная бригада» на вокзале Брянск-1 и композиция для мемориального комплекса «Хацун». Значительная часть произведений – это дань памяти тем, кто стоял на страже родной земли во все времена. Возрастное ограничение 6+.
0: Это была рубрика «Культурный город». Оставайтесь с нами. Впереди вас ждет много интересного.

0: Два радио. Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
1: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
0: Стоп. Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
1: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
0: 30 сентября. ДК БМЗ. Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
2: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
4: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 11. Ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 88%. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
1: Будем с урожаем. Ход уборочной в Выгонечском районе проинспектировал Егор Ковальчук. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
2: Ярмарка и мотопробег по партизанским тропам. Подробности из Журинич в репортаже Кирилла Новикова.
3: Наша съемочная группа тоже решила потратить 10 минут, чтобы узнать самое важное о своем здоровье. Подробнее смотрите в нашем репортаже.
4: На чемпионате ЦФО в Ярославле по гонкам дронов вместе с брянской командой побывал я, Кирилл Кухляков.
0: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
5: Реклама. Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК «Групп» объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК «Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Рекламная служба 3-2 радио 404-333, код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: едешь с работы и слушаешь. Два радио. В Брянске 8 вечера.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Порядка 2,5 миллиардов рублей Брянская область сможет дополнительно направить на решение текущих задач, в числе которых стимулирование долгосрочного роста, поддержка технологического развития, а также деловой активности. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это ресурсы, которые высвободятся за 4 года в результате переноса срока погашения задолженности по бюджетным кредитам. Напомню, данное решение было ранее принято Владимиром Путиным. Президент поддержал предложение по переносу сроков погашения бюджетных кредитов в следующие 3 года, то есть 2027, 2028 и 2029 году. Их срок погашения предлагается перенести за пределы 30-го года. Егор Ковальчук отметил, для Брянской области этот объем составит более 1,5 миллиарда рублей. Масштабная транспортная реформа, реализуемая в Брянской области, призвана обеспечить гражданам доступ к социально значимой услуге пассажирских перевозок. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, 19 комфортных современных автобусов большого класса закуплены благодаря участию Брянской области в национальном проекте «Инфраструктура для жизни». Каждый новый автобус вмещает до 111 пассажиров и оснащен валидатором, электронным табло. Машины определены на маршруты с наиболее интенсивным пассажиропотоком. По словам руководителя области, транспортные средства уже проходит обкатку. Автобусы брендированы, на них изображены городские достопримечательности, и в дальнейшем новый транспорт планируется оформлять в едином стиле. Егор Ковальчук сообщил, обновление подвижного состава продолжается. До конца года будет закуплено еще 20 автобусов большого класса. В Кремле подчеркнули, заявление главаря киевского режима об ударах по энергетике Российской Федерации является ничем иным, как эскалация ситуации. Данный шаг в очередной раз доказывает о полном отсутствии желания мирного разрешения ситуации и недоговороспособности нынешней украинской власти. Москва отмечает, российская сторона не наносила удары по всем целям без разбора. Интенсивность работы вооруженных сил России возросла лишь после того, как сама украинская сторона открыла ящик Пандоры. Как ранее отмечал Владимир Путин, конфликт на Украине быстро придет к естественному разрешению, если Киев согласится на компромиссы. Украинские же власти с помощью западных посредников пытаются выйти из сложившейся тяжелой ситуации, которую сами и спровоцировали. Однако поступающие в Москве предложения по миру являются неприемлемыми, подчеркнул Владимир Путин. Правительство России выступило с поручением федеральным министерствам и властям регионов максимально содействовать построению защиты и резервированию перерабатывающих мощностей, сокращению срока восстановления нефтеперерабатывающих заводов. Кроме того, в кратчайшие сроки необходимо завершить работы по созданию цифрового мониторинга топливного баланса, позволяющего наблюдать реальную потребность субъектов страны в топливе и оперативно перераспределять объемы. Добавлю, Россия продолжает импорт бензина, дизельного топлива и авиационного керосина для насыщения рынка. Особенно важным фактором остается баланс между производством на российских нефтеперерабатывающих заводах, внутренним спросом и доступными запасами. Если собственных объемов в определенный момент недостаточно для полного покрытия потребностей, дополнительные партии из-за рубежа позволяют увеличивать предложение. Завтра погода в Брянске существенно не претерпит изменений. В дневные часы синоптики обещают около 19-20 в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 744 мм, ртутного столба, ветер северный 4-6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Проверку семян озимых культур на всхожесть в период осенней посевной кампании выполняют в Брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. На сегодняшний день специалистами отдела качества зерна, продуктов его переработки и семян проанализировано более 1500 проб семян различных культур, из которых около 400 на показатель всхожесть. Все партии семян, прошедшие проверку, признаны кондиционными и соответствуют требованиям ГОСТа. Поэтому показатели определяют пригодность семян к посеву и нормы высева. Семенной материал с высокой всхожестью при правильной технологии выращивания дают быстрые, дружные и здоровые всходы. Семена, всхожесть которых не удовлетворяет требованиям стандарта, к посеву не допускаются. Получить подробную информацию или оставить заявку на проведение исследований можно по адресу: село Супонево, улица Шоссейная, 7. Телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3-2 радио. До встречи в эфире.
0: В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано Управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше старше 12 лет.

0: Это страсть. Это рок. Реклама.
1: Экспресс-сервис «АвтоШелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Shell» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Shell». Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь – трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк» – более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
2: В связи с открытием нового производства на предприятии ГКМП требуется оператор-наладчик ПУ, слесарь-механ сборочных работ, производители работ и другие специалисты разного профиля. Высокая зарплата, оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Построй свое будущее в стабильной компании. Телефон в Брянске 58 19 66.
3: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
4: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
5: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на этажи.ком.
6: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Дороги на перекрестке, обочина, грязь, окурки, какие-то старые доски, бессонные ночи Питера, встреча с тобой и вновь твой взгляд, как у Нефертити, пронзительная любовь. Говорил только я, ты

Хочешь, я покажу, что скрыто за пределами понедельников. Но сначала ты должна понять, мы слепые грачи, на поле времени лежим, мокрые, голые.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Политическая реклама.
2: Брянская область. Традиции. Стратегическое положение. Уверенное движение вперед. Мы открываем новые производства. Создаем рабочие места. Обновляем инфраструктуру. Развиваем регион, чтобы людям было комфортно жить и работать на родной земле. Егор Ковальчук. Создавая будущее.
1: Это была политическая реклама.
3: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
4: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
3: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
4: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
5: 30 сентября. ДК БМЗ.
3: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
6: Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

Где ты, когда никак не согреться?

пульс. Это страсть. Страсть. Это

0: твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 11. Ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 88%. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: факты.
1: Смотрите сегодня в информационной программе «События» на телеканале «Брянская губерния».
2: Будем с урожаем. Ход уборочной в Выгонечском районе проинспектировал Егор Ковальчук. Подробности расскажу я, Ольга Макушникова.
3: Ярмарка и мотопробег по партизанским тропам. Подробности из Журинич в репортаже Кирилла Новикова.
4: Наша съемочная группа тоже решила потратить 10 минут, чтобы узнать самое важное о своем здоровье. Подробнее смотрите в нашем репортаже.
5: На чемпионате ЦФО в Ярославле по гонкам дронов вместе с брянской командой побывал я, Кирилл Кухляков.
1: События сегодня в 19 и 21.00 на Брянской губернии. Возрастное ограничение 16+.
6: Реклама. Хочешь продать автомобиль? Звони 50 50 23. Купим автомобиль с любыми неисправностями в любом состоянии. 50 50 23. Продаешь автомобиль? Звони 50 50 23.
7: Мелодия лета слетает с губ мягким словом «июль». История премьеры года начинается сейчас. Застройщик МК Групп объявляет о старте продаж нового жилого комплекса «Июль». Дом с выразительной архитектурой в центре Советского района открывает впечатляющие виды, которые с вами навсегда. Всего 150 квартир. Ваша одна. Узнайте больше по телефону 555-999 и на сайте mkgroup.ru. ООО «Специализированный застройщик МК Групп». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
8: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 87.9 FM. Твое радио твоего города. 3-2 радио. В Брянске 21 час. За баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов, советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рубль медленно, но верно теряет свои позиции. Так что же будет с продажами автомобилей и как все это отразится на ценах? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Колебания рубля в первую очередь сказываются на транспортных средствах, ввозимых через параллельный импорт. На автомобили, уже находящиеся в наличии на складах, или кратковременное снижение стоимости национальной валюты практически на них не влияет, поскольку они были закуплены ранее, их себестоимость уже, зафиксирована, сами понимаете, да? При этом стоит учитывать, рынок, конечно же, давно адаптировался к работе с минимальными запасами. Поэтому текущих запасов по некоторым моделям может хватить, на несколько недель. А последующие поставки уже будут пересчитываться с учетом актуального курса валюты. Если рубль останется на более низких позициях, то новые партии автомобилей, ввозимых по альтернативным каналам, разумеется, могут подорожать. Однако речи не идет о мгновенном повышении, на 20-30% и так далее, поскольку валютная составляющая лишь один из элементов итоговой цены, наряду с логистикой, таможенными расходами, наценкой, конечно же, конкуренцией на рынке. Для брендов с локальным производством влияние курса рубля проявляется более инертно. Здесь нет прямой и быстрой связи, то есть цена определяется степенью локализации, затратами на производство, складской остатками, конечно же, прежде всего, стратегией дистрибьюторов и уровнем спроса. Даже если отдельные компоненты зависят от курса валют, изменения обычно происходят с задержкой в несколько месяцев. Поэтому в краткосрочной перспективе ожидать резких сдвигов на автомобильном рынке, разумеется, не стоит. Хотя, конечно же, тут кривить душой, ослабление рубля, несомненно, создает давление на цены. Но рынок сейчас сильно конкурентен, а покупательная способность очень ограничена. Поэтому ни производители, ни дилеры не смогут пропорционально перенести курсовые изменения в свои прайс-листы.
0: Автомобильные факты.
1: Наибольшее воздействие валютный фактор традиционно оказывает автомобили параллельного импорта. Это особенно заметно в премиальном сегменте, где цена машины почти полностью зависит от курса и стоимости новой закупки. Именно здесь, именно в этой категории, рост цены может оказаться самым максимальным. Автомобили, ввезенные по официальным каналам, отреагируют на изменения более сдержанно благодаря наличию складских остатков и уже подписанных контрактов на поставку. Машины, собранные на территории России, окажутся устойчивее к колебаниям валют, однако полностью нивелировать влияние обменного курса, сами понимаете, не выйдет, так как часть компонентов все же импортируется. Стоит подчеркнуть, что в последние годы, а не только сегодня, ключевым ориентиром служит курс рубля к юаню, а вовсе не доллар или евро, поскольку основной поток автомобилей сегодня, крути не крути, идет из Китайской Народной Республики, чьи бренды действительно проявляют гибкость, а порой пересматривают цены в юанях, чтобы сохранить объем продаж. Но такая адаптация имеет, конечно же, свои границы. Завод не станет работать себе в убыток ради, что называется, нашего рынка и нашего брата. Если снижение стоимости в юанях и случится, оно компенсирует лишь часть курсовых изменений, но не перекроет их полностью. Кроме того, цена может вырасти уже в процессе логистики. Например, дилер фиксирует контракт по одному курсу, машина едет 3-4 недели, а к моменту прибытия курс уже другой. Часть разницы берет на себя дилер, часть производитель через скидку. Но остаток все равно ляжет в розничный ценник. И поверьте, это не алчность, это простая математика закупочной стоимости. При этом запас машин по прежним ценам еще сохраняется, и выбор комплектации остается достаточно широким. Поэтому, если вы до сих пор еще думаете, то нечего думать и не теряйте время. Разумеется, свои деньги. Удачи!
0: За баранкой!

0: медицину. Люди недовольны качеством государственной медицины. Не хватает врачей и сотрудников скорой помощи. Специалистов заменяют приезжими. Справедливая Россия борется за доступность государственной медицины, сохранение государственных аптек и доступных цен на лекарства, достойную зарплату медикам. Справедливая Россия за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
1: Это была политическая реклама.
2: Реклама. Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
3: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
2: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
3: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
4: 30 сентября. ДК БМЗ.
2: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
5: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пакетом печенья ко мне идешь ты. Я знаю, ты знаешь, что в этом году меня не оставишь, и я не уйду.

0: Реклама. Экспресс-сервис «Астошелл» приглашает автомобилистов провести ТО новых автомобилей и с пробегом. Оригинальное масло «Шелл» всегда в наличии. Также обслуживаем роботы, вариаторы и автоматы. Телефон для записи 8 963 213 75 27. Мы находимся за аэропарком. Улица Объездная, 18. И на телецентре. Проспект Станки Димитрова, 77Б. 37 75 27. asta-shell.ru. У нас настоящий «Шелл».
1: Надежны и хороши. Агентство недвижимости «Этажи». Надежны и хороши.
2: Агентство недвижимости «Этажи». Здравствуйте. Хороши и надежные, да. Этажи.ком, верно. Подскажите, как могу к вам обращаться?
3: Франчайзи и партнеры компании «Этажи» оказывают посреднические услуги по поиску и подбору объектов недвижимости. Информация об объектах на «Этажи.ком».
4: В связи с расширением производства предприятие группа компаний «Машиностроение» и «Приборостроение» набирает команду инженеров разных квалификаций и специализаций. Заработная плата до 160 тысяч рублей. Оформление по ТК РФ и полный соцпакет. Присоединяйтесь к команде профессионалов. Телефон в Брянске 58 19 66.
0: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 48-32.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 11. Ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 88%. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 724141. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

знаю, бывает обидно, и тебя ему со сцены не видно. Но на сцене он, потому что вам, девчонки, это очень.

0: профилактика, лечение, реабилитация. В общем, все о здоровье в программе Ольги Макушниковой «Только спросить». Смотрите по субботам в 18:45 на Брянской губернии.
1: И в любое время на сайте губерния.тв.
0: 6+.
2: Политическая реклама.
3: Кандидат в депутаты Государственной Думы Олег Матыцин. За здоровый образ жизни, доступный спорт, активное долголетие, за комфортную жизнь на Брянщине. Команда «Единой России». Олег Матыцин.
4: Товарищи, голосуйте за кандидата Елену Дегтяреву. Наша землячка, простая труженица, коммунист и патриот родной земли. Защитим родную Брянщину, отстоим права трудящихся и пенсионеров. Коммунисты за победу и советскую власть. За Елену Дегтяреву.
5: За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене. Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене.
3: Кандидат в депутаты Государственной Думы Николай Щеглов. За качественную и доступную медицину для жителей Брянщины. За поддержку семьи и детей. Команда «Единой России». Николай Щеглов.
6: Я Сергей Горелов. В 16 лет я пришел на завод учеником слесаря. Потом были годы работы, собственное дело, предприятие и ответственность за людей. Сегодня я выдвигаюсь кандидатом по 82-му одномандатному округу в Государственную Думу.
7: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
8: Я Сергей Новиков. Более 20 лет я занимаюсь наукой, образованием и технологиями. Я хочу, чтобы молодым людям не приходилось уезжать из Брянской области за возможностями. Я иду на выборы по 81-му округу.
5: Народ вправе жить, а не выживать. За социализм. За КПРФ. Номер 8 в избирательном бюллетене. За КПРФ. За социализм. Номер 8 в избирательном бюллетене.
7: Партия «Справедливая Россия» выступает за снижение цен, государственный контроль над ценами, ликвидацию монополии крупных торговых сетей, социальные товары по фиксированным ценам. «Справедливая Россия» за достойную жизнь для нас, наших детей и внуков.
2: Это была политическая реклама.
9: Реклама. 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
10: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
11: Осень в аэропарке – это не про дожди. Это про тепло, которое мы носим внутри. Почувствуй благородная замша, уютный трикотаж, фактурный твид. Представь трендовые бомберы, элегантные костюмы, классические тренчи и кожаные куртки. Дополни образ стильными аксессуарами. Примерь модную палитру нового сезона и собери капсулу, которая расскажет о тебе. ТРЦ «Аэропарк». Более 280 магазинов для твоих лучших идей. Встречаемся в аэро!
12: Все любимые хиты мировых звезд в одном шоу.
13: Мадонна, Шакира, Майкл Джексон, Адель, Леди Гага, Билли Айлиш.
12: Стоп! Это не плейлист. Это танцующий симфонический оркестр.
13: Конкорд Оркестра. Шоу «Симфонические хиты. Колесо любви».
14: 30 сентября. ДК БМЗ.
12: Почувствуй любовь на все 100. Шоу «Симфонические хиты». Подробнее на сайте concordorchestra.ru. 6+.
15: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
16: Рекламная служба 3-2 Радио. 404-333. Код города 4832.

0: 22 часа.
1: 3-2 радио. Новости.
2: 3-2 радио с обзором информационных событий. В эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Брянская область занимает достойное место в промышленном потенциале России. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, Министерство промышленности оказывает системную поддержку региональной экономике. В этом году было выделено порядка 3,5 миллиардов рублей, а за 3 года регион получил более 11 миллиардов рублей федеральных денег. По словам руководителя области, задача сегодняшнего дня – поднять значимость Фонда развития промышленности Брянской области как одного из действенных инструментов поддержки, по линии которого в настоящее время уже финансируется 25 проектов, почти на 6,5 миллиардов рублей. Егор Ковальчук подчеркнул системную роль Брянской области как индустриально-аграрного центра с компетенциями машиностроения, металлургии и спецхимии. В регионе активно развивается промышленная инфраструктура, работает индустриальный парк и 2 кластера, а также 10 моногородов. За 3 года федеральная поддержка по линии Минпромторга превысила 10 миллиардов рублей. Развитие агропромышленного комплекса обсудили в правительстве Брянщины. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, предстоит выработать механизм, направленный на рост производства технических зерновых культур, а также картофеля. Кроме того, по словам главы региона, стоит важнейшая задача – это развитие переработки продукции растениеводства ведущими сельхозтоваропроизводителями. Егор Ковальчук подчеркнул, увеличение объемов выпуска конечной продукции, которая попадает на прилавки магазинов, а также к профильному бизнесу, поспособствует улучшению экономики брянского субъекта федерации. Как ранее сообщал временно исполняющий обязанности главы региона Егор Ковальчук, это отражено в стратегии развития Брянщины в горизонте до 31 года. Согласно выработанного документа, приоритетными направлениями являются промышленность и сельское хозяйство. А рост количества продукции с высокой добавленной стоимостью позволит оставлять деньги в регионе. Это, в свою очередь, способствует развитию местного бизнеса, а также трудовых коллективов. В Брянской области реализуется комплекс мероприятий в рамках государственной программы по стимулированию социально ответственного бизнеса. Как отметил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, это способствует созданию на сельских территориях новых рабочих мест. Так, на площадке тепличного комбината «Жириничи», который оснащен новейшим оборудованием, используются инновационные разработки, отвечающие современным стандартам производства овощей в закрытом грунте. С вводом в эксплуатацию второй очереди предприятие площадью 22,5 гектара выходит на полную мощность. В прошлом году здесь произвели порядка 8,5 тысяч тонн овощей. По словам главы региона, есть резервы в плане повышения производительности труда и роста заработной платы, а также перспектив в карьере, особенно для молодых специалистов, для которых на комбинате создаются все необходимые условия. Школа-сад, спорткомплекс с бассейном, каток, тренажерный зал, фельдшерско-акушерский пункт, а также свой дом с участком и работа. Егор Ковальчук подчеркнул, не каждый город может похвастаться такой инфраструктурой, а вот в Жириничах все это есть. Масштабная транспортная реформа, реализуемая в Брянской области, призвана обеспечить гражданам доступ к социально значимой услуге пассажирских перевозок. Как сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Егор Ковальчук, 19 комфортных современных автобусов большого класса закуплено благодаря участию Брянской области в национальном проекте «Инфраструктура для жизни». Каждый новый автобус вмещает до 111 пассажиров и оснащен валидатором, электронным табло. Машины определены на маршруты с наиболее интенсивным пассажиропотоком. По словам руководителя области, транспортные средства уже проходит обкатку. Автобусы брендированы, на них изображены городские достопримечательности, и в дальнейшем новый транспорт планируется оформлять в едином стиле. Егор Ковальчук сообщил, обновление подвижного состава продолжается. До конца года будет закуплено еще 20 автобусов большого класса. Завтра погода в Брянске существенно не претерпит изменений. В дневные часы синоптики обещают около 19-20 в плюсовом диапазоне. Атмосферное давление 744 мм ртутного столба, ветер северный 4 до 6 метров в секунду. Далее в нашем эфире информация на правах рекламы. Проверку семян озимых культур на всхожесть в период осенней посевной кампании выполняют в брянском филиале Федерального центра охраны здоровья животных. На сегодняшний день специалистами отдела качества зерна, продуктов его переработки и семян проанализировано более 1500 проб семян различных культур, из которых около 400 на показатель всхожесть. Все партии семян, прошедшие проверку, признаны кондиционными и соответствуют требованиям ГОСТа. Поэтому показатели определяют пригодность семян к посеву и нормы высева. Семенной материал с высокой всхожестью при правильной технологии выращивания дают быстрые, дружные и здоровые всходы. Семена, всхожесть которых не удовлетворяет требованиям стандарта, к посеву не допускаются. Получить подробную информацию или оставить заявку на проведение исследований можно по адресу: село Супонево, улица Шоссейная, 7. Телефон 92 17 40, код Брянска 48 32. Это была информация на правах рекламы. Еще больше о событиях в стране и мире, а также в Брянском регионе вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, 3.2 Радио. До встречи в эфире.

0: радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: Реклама.
2: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
3: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
1: Рекламная служба 3-2 радио. 404-333. Код города 48-32.

0: 3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 11. Ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 88%. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
0: Рекламная служба 3.2 радио. 404-333. Код города 48-32.

пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Рубль медленно, но верно теряет свои позиции. Так что же будет с продажами автомобилей и как все это отразится на ценах? С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Колебания рубля в первую очередь сказываются на транспортных средствах, ввозимых через параллельный импорт. На автомобили, уже находящиеся в наличии на складах, или кратковременное снижение стоимости национальной валюты практически на них не влияет, поскольку они были закуплены ранее, их себестоимость уже, зафиксирована, сами понимаете, да? При этом стоит учитывать, рынок, конечно же, давно адаптировался к работе с минимальными запасами. Поэтому текущих запасов по некоторым моделям может хватить, на несколько недель. А последующие поставки уже будут пересчитываться с учетом актуального курса валюты. Если рубль останется на более низких позициях, то новые партии автомобилей, ввозимых по альтернативным каналам, разумеется, могут подорожать. Однако речи не идет о мгновенном повышении, на 20-30% и так далее, поскольку валютная составляющая лишь один из элементов итоговой цены, наряду с логистикой, таможенными расходами, наценкой, конечно же, конкуренцией на рынке. Для брендов с локальным производством влияние курса рубля проявляется более инертно. Здесь нет прямой и быстрой связи, то есть цена определяется степенью локализации, затратами на производство, склад остатками, конечно же, прежде всего, стратегией дистрибьюторов и уровнем спроса. Даже если отдельные компоненты зависят от курса валют, изменения обычно происходят с задержкой в несколько месяцев. Поэтому в краткосрочной перспективе ожидать резких сдвигов на автомобильном рынке, разумеется, не стоит. Хотя, конечно же, тут кривить душой, ослабление рубля, несомненно, создает давление на цены. Но рынок сейчас сильно конкурентен, а покупательная способность очень ограничена. Поэтому ни производители, ни дилеры не смогут пропорционально перенести курсовые изменения в свои прайс-листы.
0: Автомобильные факты.
1: Наибольшее воздействие валютный фактор традиционно оказывает автомобили параллельного импорта. Это особенно заметно в премиальном сегменте, где цена машины почти полностью зависит от курса и стоимости новой закупки. Именно здесь, именно в этой категории, рост цены может оказаться самым максимальным. Автомобили, ввезенные по официальным каналам, отреагируют на изменения более сдержанно благодаря наличию складских остатков и уже подписанных контрактов на поставку. Машины, собранные на территории России, окажутся устойчивее к колебаниям валют, однако полностью нивелировать влияние обменного курса, сами понимаете, не выйдет, так как часть компонентов все же импортируется. Стоит подчеркнуть, что в последние годы, а не только сегодня, ключевым ориентиром служит курс рубля к юаню, а вовсе не доллар или евро, поскольку основной поток автомобилей сегодня, крути не крути, идет из Китайской Народной Республики, чьи бренды действительно проявляют гибкость, а порой пересматривают цены в юанях, чтобы сохранить объем продаж. Но такая адаптация имеет, конечно же, свои границы. Завод не станет работать себе в убыток ради, что называется, нашего рынка и нашего брата. Если снижение стоимости в юанях и случится, оно компенсирует лишь часть курсовых изменений, но не перекроет их полностью. Кроме того, цена может вырасти уже в процессе логистики. Например, дилер фиксирует контракт по одному курсу, машина едет 3-4 недели, а к моменту прибытия курс уже другой. Часть разницы берет на себя дилер, часть — производитель, через скидку. Но остаток все равно ляжет в розничный ценник. И поверьте, это не алчность, это простая математика закупочной стоимости. При этом запас машин по прежним ценам еще сохраняется, и выбор комплектации остается достаточно широким. Поэтому, если вы до сих пор еще думаете, то нечего думать и не теряйте время. Разумеется, свои деньги. Удачи!
0: «За баранкой».

людям было важно смотреть, куда катится мир. Мы ворчали на наших детей и соседей и выбрасывали песни в эфир. Мы уходили.

пока это все просто музыка. Просто музыка, просто слова. Мы горим в аду нетерпения, потому что отцы не учили нас ждать.

все просто музыка, просто музыка, просто слова. Все ждут, когда наступит хоть что-нибудь. Я жду, когда наступит весна. А пока это все просто музыка, просто музыка, просто слова.

3-2 радио. Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Реклама.
1: 70 лет безупречного вкуса. Ювелирный салон «Изумруд Царский» в свой юбилей дарит скидки до 90% на украшения с бриллиантами и брендовые коллекции. Подарите близким украшения мечты. Выбирайте настоящее. «Изумруд Царский». Проспект Ленина, 24.
2: Акция действует с 1 сентября по 31 декабря 2026 года.
3: Забота, уважение и справедливость – это не просто слова. Государственный фонд «Защитники Отечества» оказывает комплексную помощь ветеранам СВО и членам их семей. Содействие в получении медицинской помощи, оформлении выплат, получении новой профессии и трудоустройстве. Ежедневно по всей стране нашим героям помогают 4500 социальных координаторов. Узнайте подробнее по телефону бесплатной горячей линии 117 на сайте fzo.gov.ru или обратитесь в филиал фонда в вашем регионе.

0: дрянь.
1: Кто-то в жизни ищет любовь и почет, а моя лишь дорога на дно.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Ночью до плюс 11. Ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 88%. Атмосферное давление около 747 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег». Место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым. Сауна и горячая купель. Зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

толчья и вечные дачники с рюкзаками на тощих плечах. И стоянка такси та самая, на которой ждать до седина,

Это пульс. Это страсть. Страсть. Это

В эфире радиоканал «Губерния ФМ». Свидетельство о регистрации ЭЛ номер ТУ-32-00-357 от 1 февраля 2019 года. Выдано управлением Роскомнадзора по Брянской области. Для слушателей старше 12 лет.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: радио твоего города. 3-2 радио.
1: В эфире 3-2 радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 13. На небе пасмурно. Ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 65%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberek.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя.
1: В эфире 3-2 Радио. Информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 13. На небе пасмурно. Ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 65%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
2: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на зеленыйберег.рф или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

завершение этой драмы ты позвонила своей маме и долго топтала своими туфлями образ мой. Но знаю я, на земле есть место, где нам с тобою не будет тесно, где я никогда не услышу твой голос. Я уеду на Северный полюс.

Хочешь общения? Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 Радио ВКонтакте. Ждем только тебя. Come here, baby.

0: 3-2 радио.
1: Хочешь общение?
0: Ищи нашу группу ВКонтакте. Присылай свои новости, оставляй заявки, задавай вопросы, обсуждай музыку. 3-2 радио ВКонтакте. Ждем только тебя.

0: В эфире 3.2 радио, информация о погоде. С вами Катя Гольц. Здравствуйте. Спонсор выпуска прогноза погоды – уютные дома «Зеленый берег». Брянский район, поселок Толвинка, улица Арбат, дом 6. Утром до плюс 13. На небе пасмурно. Ветер северный до 5 метров в секунду. Влажность 65%. Атмосферное давление около 745 миллиметров ртутного столба.
1: Устали от городской суеты? Всего в 20 минутах от города вас ждет «Зеленый берег» – место, где время течет незаметно. Уютные дома со всем необходимым, сауна и горячая купель, зона для гриля, сапы и прогулки на лодке по чистейшему озеру. Проведите выходные так, как хочется именно вам. Узнайте больше на zelenyyberег.rf или по телефону 72 41 41. «Зеленый берег». Включите время на максимум.

Пульс. Это страсть. Страсть. Это...

0: Это страсть. Это рок.
1: Стакал дуй, а